Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

Август 1914 года для всех был временем тревожным. Европа словно в пропасть рухнула в большую войну. Война эта разрушит четыре империи – российскую, османскую, германскую и австро-венгерскую. С началом Первой мировой закончился долгий XIX век. По-настоящему начался век XX, век диктатур, войн, пропаганды, технического прогресса и глобализации. Но тогда, в конце лета 1914 года, этого, конечно, ничего видно не было. С отдыха в Крыму, в Москву, вернулась молодая семья. Они нашли себе новое жилье, сняли квартиру в доме номер 6 по Борисоглебскому переулку, это недалеко от Арбата. Мужу, Сергею Фрону, 21 год. Он как раз поступил в университет и стал ходить на занятия на историко-филологический. Жена его, 22-летняя Марина Эфрон, набирающая известность поэтесса, которая предпочитала использовать свою девичью фамилию, Цветаева, поддерживала мужа, ходила по литературным салонам и в редакции газет, спустя рукава присматривала за 2-летней дочерью Ариадной, больше доверяя дочь нанятой няне. В деньгах семья не нуждалась. Муж, Сергей Фрон, ничего не зарабатывал, но отец Марины был профессором Московского университета, а также основателем и первым директором Музея изящных искусств, сейчас это музей имени Пушкина, и отец умер за год до событий, которых я буду сегодня рассказывать, оставил большое наследство. Это наследство, помещенное в ценной бумаге, давало Эфронам 500 рублей в месяц. Более чем достаточно для совершенно безбедной жизни. В начале октября 1914 года Марина по обыкновению проводила время в литературном салоне своей подруги и покровительницы Аделаиды Герцог. Сюда заходили Макс Волошин и Вячеслав Иванов. Это было важное место для богемной московской тусовки того времени. В тот день к Аделаиде еще пришел гость, с которым Марина прежде не была знакома. Огромные мягкие глаза, высокий лоб, прямой нос, чувственные губы. И Марина, влюбчивая от природы, еще не узнав имя гостя, поняла, что влюбляется. И что это не мимолетное чувство, это что-то глубокое и серьезное. Придя домой, она напишет. «Вы счастливы? Не скажете. Едва ли. И лучше. Пусть. Вы слишком многих, мнится, целовали. Отсюда грусть. Я вас люблю, как грозовая туча, над вами грех. За то, что вы язвительны и жгучи, и лучше всех». Это первое стихотворение Цветаевой из цикла «Подруга». Подруга, потому что в тот день Марина влюбилась в Софию Парнок, поэтессу и красавицу.

София Парнок была на 7 лет старше Марины. При рождении фамилия ее была Парнох. Она была родом из зажиточной еврейской семьи из Таганрога. Отец Сони, Яков Соломонович, был владельцем аптеки. В то время это было не иллюзорным показателем богатства. Это, ну знаете, как сейчас быть дантистом. Мать ее умерла рано, и отец женился во второй раз. Причем на гувернантке, которая работала до этого в семье. Вторая жена была женщиной властной и, как дети вспоминали, злой. Отношения в родном доме стали тяжелыми. Когда дети, у Сони еще были младшие брат и сестра-близнецы, и вот когда дети жаловались на мачеху, то отец закрывал ладонями уши и говорил: «Только не говорите о ней ничего дурного». Соня росла девочкой гордой и явно видевшей, что она отличается от других. И умом, и красотой, и еврейским происхождением, и тяжелой обстановкой в семье, и влечением к другим девочкам. У Сони с детства проявилась болезненность, которая с возрастом все больше ей мешала. Судя по всему, это был гипертиреоз, базедова болезнь. Соня писала стихи, но, впрочем, об их сохранности она особо не заботилась, в отличие от Марины Цветаевой, которая свои школьные стихи прямо издала первым сборником. Правда, сохранилось несколько ранних стихотворений Сони, и в них она уже совершенно не скрывая пишет о своих влюбленностях в других девушек, о встречах, прогулках и поцелуях. И некоторые эти стихи написаны как бы от мужского лица, но эти такие, когда она прямо признается в любви к однокласснице. 17 лет. Она едет в Крым отдыхать, и в то лето она впервые влюбляется сильно, по-настоящему и взаимно. Про ее любовь известно мало, только полное имя — Надежда Павловна Полякова, и то, что ближайшие 5 лет они будут связаны друг с другом. Множество стихов Сони того времени посвящены ей. Отношения были, кажется, страстными и сложными. Но ты даешь все упоенье рая, хоть в ад толкнешь своей уже рукой, страдая без конца и без конца любя, и встречу первую с тобою проклиная, рыдаю я из-за тебя. Но, впрочем, несмотря на главную страсть, в стихах Сони того времени упоминаются и другие увлечения. Где-то в старших классах, скорее всего, еще в Таганроге, она познакомилась с Володей Волькенштейном. Володь жил в Петербурге, он был старше Сони на 2 года, учился в университете, писал стихи и, видимо, производил впечатление своими знакомствами с литературными кругами. В Таганроге у него родственники были. И, значит, Соня с Володей начали переписку, Володя, как я понимаю, находился под сильным впечатлением от Сони, и он ей как бы немного покровительствовал в литературном плане. Вообще он был первым человеком, который всерьез отнесся к ее стихам. Они довольно много переписывались. Письма Володи к Соне не сохранились, но вот некоторые письма Сони — да. Вот что она, например, писала про атмосферу дома. «В глазах отца я сумасбродная девчонка и больше ничего. Мой образ мыслей и вкусы оскорбляют его патриархальные добродетели». В 1903 году Соня закончила гимназию с золотой медалью и, наконец, покинула родной дом. Она отправилась в Швейцарию учиться в консерватории. В том же году Володя был отстранен на год от учебы за участие в студенческих беспорядках и тоже отправился в Европу учиться в Гейдельбергском университете.

После всего лишь года учебы в консерватории в Швейцарии София Парнок вернулась в Россию. Мы точно не знаем, почему. Может быть, денег перестало хватать. Может быть, отец был против. Может быть, она как-то охладела к музыке. Ну, в общем, она поступила на высшие женские бестужевские курсы. Это такой аналог университета для девушек в Российской империи. Но вообще она пыталась продолжать заниматься музыкой. Она поступила на класс фортепиано в Петербургскую консерваторию, но спустя год оставила и ее. Вообще у Сони всегда были большие способности к музыке. И, кажется, еще это было семейное, потому что ее младший брат вообще стал основателем советского джаза. Первое выступление джаз-бенда брата Сони до сих пор считается днем рождения джаза в России. И позже Соня признавалась, что она выбрала литературную карьеру, идя, ну, как бы, по линии меньшего сопротивления. Но вообще знавшие ее люди вспоминали, что она не могла слушать музыку без видимого волнения. Музыка всегда будет занимать большое место в ее жизни. Все это время и на расстоянии, и вблизи у нее продолжались отношения с Надеждой Поляковой. Какое-то время, судя по всему, они вообще даже жили вместе в Москве не очень долго. И вот я все время говорю, судя по всему, кажется. Потому что, ну, на самом деле про Соню Парнок мы знаем очень-очень мало. Частью из оставшихся нам ее стихов. Частью из писем Володи и другим людям. И вот из стихов Парнок, посвященных Поляковой, можно понять, ну, то есть, да, я говорю понять, но это с учетом того, насколько вообще можно доверять в таких делах стихам. В общем, из стихов можно как-то реконструировать, что Надежда была для нее музой, и что она вдохновляла ее на творчество. Но отношения Сони Парнок с Надеждой Поляковой закончились в 1907 году. Вот письмо от Сони Володе. «Вчера, когда я возвращалась из магазина домой, я видела Надежду Павловну на извозчике. Мы посмотрели друг на друга, и Надя внимательнейшим образом стала читать вывески. Мы не раскланялись. Подумайте, и это то, на что я 5 лет жизни отдала». Тем временем Володя начал печататься. Ему заказывали критические статьи. Статьи, честно говоря, ему удавались лучше, чем стихи, и скоро он стал работать в журнале. Отношения Сони с Володей становились все ближе. Они понимали друг друга как никто. Оба они не разделяли модные идеи символизма и декаденства. Обоим была чужда мистика, которой тогда увлекались тогдашние поэты. Оба любили хорошие шутки. Соня вспоминала. «Мы великолепно подходим друг к другу и по степени развития душевного и умственного, и по художественным вкусам. И именно поэтому не следовало никогда портить наших отношений браком». Потому что, да, в 1907 году они поженились.

Свадьба дала Соне, наконец, независимость от отца. Вот что она писала незадолго до венчания. «Мне очень плохо, Вовочка, в родительском доме. Вчера утром приехала, вот уже целые сутки здесь, а с отцом ни одного слова не сказала, ни единого. Вероятно, боится, чтобы денег не попросила. Мне так же тяжело здесь, как и было 2 года назад». Поженившись, они поселились в столице, и Соня познакомилась с Кузьминым, Блоком, Сологубом, Волошиным. Ее потихоньку стали публиковать, в том числе ее переводы Бодлера. Но она чувствовала, что умный, образованный, светский муж заслоняет ее. Она прислушивалась к его советам. Он знал больше людей, в том числе и нужных, ну там, издателей, критиков. Но, несмотря на то, что ее стихи были на порядок выше стихов мужа, она как бы оставалась в его тени. Еще она хотела ребенка, но после замужества узнала, что не может иметь детей. Судя по всему, из-за той же самой базедовой болезни. Ну и в конце концов, как бы хорошо она не относилась к мужу, она его не любила. «Люблю в романе все пышное и роковое, адский смех героинь, напоенный ядом клинок, а наша повесть о том, что всегда нас двое, что друг к другу прильнув, я одна, и ты одинок. О, как таинствен герой романтически тощий, с томной бледностью щек, с разлетом суровым бровей. И есть ли тайна скучнее нашей и проще? Неслиянность души с душою, возлюбленной ей». Спустя чуть больше года после свадьбы, в начале 1909 года, она уехала в Москву и больше не вернулась к мужу. Валькенштейн был крайне разочарован, ревновал, злился, долго не давал ей развода. Возможно, надеялся, что он таким образом ее вернет. Он динамил встречи, не отвечал на письма. И петербургская тусовка считала, что Соня неблагодарна по отношению к мужу, который, да, можно сказать, открыл ее талант миру. Еще все это в сумме раздражало Соню и вгоняло ее в депрессию. Весной они все же развелись, но от прежней дружбы и взаимопонимания не осталось и следа. Вообще, Валькенштейн первое время просто думать не мог о бывшей жене. В течение нескольких следующих лет у нее, видимо, не было постоянных любовниц, или влюбленности были не такими глубокими, но, по крайней мере, посвящение женщинам в стихах прекратились, хотя сама тема лесбийской любви в них продолжалась. Соню печатали, заказывали ей критические статьи, она их публиковала под мужским псевдонимом Андрей Полянин. Вскоре 2 журнала «Русская мысль» и «Северные записки» одновременно предложили ей работу в штате, и она выбрала «Северные записки». Это такой литературно-политический журнал, где печатались Блок, Ахматова, Мандельштам, Вера Фигнер там печаталась тоже. Имя Парнок становилось потихонечку известным и как поэтессы, и как критикессы. Наконец, она полюбила Ираиду Альбрехт, красавицу, дочь богатых московских родителей. Лето 1913 года они вместе провели в Бутово. Весну и лето следующего года они путешествовали по Европе. Соня даже завела ручную обезьянку. В общем, жизнь как будто бы наладилась. Пока Соня Парнок выходила замуж, разводилась, искала работу, встречала новых любовниц и писала стихи, Марина Цветаева училась в гимназиях. Во множественном числе. Как и Соня, она рано потеряла мать. С отцом у нее было 45 лет разницы. Жизнь отца была посвящена работе, отношения у них были довольно прохладные. Марина росла девушкой своенравной. После смерти матери она попросила, чтобы ее перевели в интернат, из которого она возвращалась в опустевший дом только на выходных. Но на следующий год интернат ее не взял из-за плохого поведения. Потом она сменила несколько гимназий, но так и не закончила ни одну. Она училась ужасно, прогуливала уроки. Да, вот тебе и дочь профессора и директора музея. В 7 классе она отнесла свои накопившиеся ученические стихи в типографию, выбрала обложку для книги и заплатила за тираж в 500 экземпляров. Напечатанный тираж отнесла в магазин, а отец ее, кстати, отослал несколько экземпляров известным тогдашним поэтам Максу Волошину и Валерию Брюсову, в частности. Хорошо, да, когда живешь в Москве, и у папы есть и деньги, и знакомые. И вот Макс Волошин решил после прочтения стихов нанести визит молодой поэтессе, они быстро подружились. Когда Макс спросил, чем Марина занимается в гимназии, та ответила: «Пишу стихи». Стихи и книги Марина любила больше всего.
А еще с ранней юности она чувствовала одинаковое влечение как к женщинам, так и к мужчинам. Но она вообще была влюбчива. Вот, например, читая Онегина, она влюбилась, по ее собственным словам, в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немного больше. В них обоих вместе в любовь. Еще в юности она с первого взгляда влюбилась в амазонку Пенфисилею, даже не зная, кто это. Это было так. Как-то Марина с семьей путешествовала по Германии, и в одной из художественных мастерских отец предложил дочерям выбрать себе по два слепка. Это, конечно, прикольная картина. Отец, директор музея, возит дочерей по Европе, такой, типа, ну выберите себе что? Две скульптуры, что еще могут выбрать юные девушки? В общем, Цветаева вспоминала, что она хотела, я цитирую, «чего-то очень своего, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, предначертанного». Что не менее трудно, чем найти жениха. И вот она. Вот отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот. Кто она, не знаю. Знаю одно. Моя. Это и была Пенфисилея, возлюбленная Ахиллеса, убитая им и оплаканная им. А еще в позднем сочинении «Дом у старого Пимена» Марина Цветаева рассказывала, как в детстве влюбилась в Надю Иловайскую. Но и мужчин она любила тоже. В 18 лет в Крыму, отдыхая на даче у Макса Волошина. Дача его — это, конечно, совершенно отдельный мир, как-нибудь надо отдельно рассказать. В общем, его дача в Коктебеле была просто наполнена артистической атмосферой. Это было такое место с кучей творчества и прекрасных людей. И Марина, возможно, вообще впервые в жизни почувствовала себя там, на своем месте. И там она влюбилась в Сергея Эфрона. Он был моложе ее на год. Семья у него была интересная. Отец Сергея Эфрона был евреем и перешел в христианство ради женитьбы по любви. И мать, и отец Эфрона были революционерами и перемещались постоянно между Россией и Европой. В 1909 году отец Эфрона умер. Годом позже младший брат Сергея закончил жизнь самоубийством. И в тот же день, не вынеся всего этого, повесилась красавица-мать и оставила 5 детей. Плюс к этому Сергей еще заболел туберкулезом. Очень романтично. Это я без шуток. Это прям супер по-декадентски, впечатляюще, героически. Ну, да, понятно, что не только за это она его полюбила. То лето в Крыму на даче Волошина вообще было самым счастливым в ее жизни. Спустя полгода после знакомства они поженились, и у них родилась дочь Аля, Ариадна. Они поселились в Москве, Сергей учился, отец Марины умер, оставил наследство. Наследство это позволяло не думать о деньгах. Марина писала стихи, тусовалась с поэтами. Наконец-то, после ужасных и душных лет в гимназии, она нашла свое место. И вот в один из вечеров в поэтическом салоне юная, подающая надежды поэтесса увидела Соню. Сердце сразу сказало, милая, все тебе наугад простила я, ничего не знав даже имени. О, люби меня, о, люби меня. Платье с шелковым черным панцирем, голос с чуть хрипотцой цыганскую, все в тебе мне до боли нравится, даже то, что ты не красавица. Опахалом чудишь иль тросточкой, в каждой жилке и в каждой косточке, в форме каждого злого пальчика, нежность женщины, дерзость мальчика.

В отношениях с Эфроном Марина сразу взяла на себя ведущую роль. Это она решила, что они поженятся. Это она ему передала свои романтические, такие даже немного старомодные взгляды, потому что Сергей и Марина всегда обращались друг к другу на «вы». А вот в отношениях с Соней все было сложнее. Соня использовала элементы мужской одежды. Она была старше Марины. Ее уже знали как поэтессу, уважали ее за критические статьи. И Цветаева все время, например, в стихах подчеркивает две портретные черты парнок. Бетховенский высокий лоб и рыжие волосы, которые называет шлемом. Ну, то есть не самые женские черты, вот я к чему. Но, с другой стороны, именно Марина в этих отношениях стала добиваться Сони. В любовных стихах, посвященных ей, она тоже описывает себя не как, знаете, девушку, девочку. Она описывает себя как мальчика-пажа, влюбленного в некую прекрасную даму. Точнее, даже не в даму, а в создание, которое ни женщина, ни мальчик. И если читать стихи Марины, то кажется, что их сближение произошло стремительно. Буквально через неделю после знакомства она пишет вот такие стихи. Они, по-моему, вообще самое яркое стихотворение в русской литературе, посвященное лесбийскому сексу. «Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова, все перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, была ли любовь? Кто был охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот, что понял длительно мурлыча сибирский кот. В том поединке своеволей, кто в чьей руке был только мяч? Чье сердце, ваше ли, мое ли, летело вскачь? И все-таки, что же это было, чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победила ли, побеждена ли?» Да, после такого сложно не думать, что Соня с Мариной уже все вместе. Но, с другой стороны, судить по стихам, наверное, не всегда правильно, даже по таким стихам. Потому что, судя, например, по пятому стихотворению из цикла, Марина видела, как Соня ехала с другой в санях. Возможно, она ехала с Раидой Альбрехт как раз, с которой Соня только что вернулась, по сути, из поездки по Европе. И вот Соня и эта другая сидят шубка к шубке. При этом эта женщина желанная и дорогая сильнее, чем я желанная. Это я цитирую стихи. Но, в общем, так или иначе, Марина победила и добилась своего. В середине декабря 1914 года Соня сменила квартиру, очевидно, расставшись с Раидой, и сняла свою собственную, переехав туда со своей обезьянкой. И Ариадна, дочь, то есть Марина, вспоминала, как они с мамой ходили в гости к Соне. «У мамы есть знакомая, Соня Парнок. Она тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама читает стихи Соне, Соня читает стихи маме, а я сижу на стуле и жду, когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони Парнок есть настоящая живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке». В январе они вдвоем, в смысле Соня и Марина, отправились в Ростов на несколько дней. Они бродили в шубках по старинному заснеженному русскому городу, покупали ленты, угощались вафлями, заходили в церковь, ночевали в монастырской гостинице и гадали там ночью на картах, судя по всему. «Как в монастырскую гостиницу гул колокольный и закат, блаженные, как именинницы, мы грянули, как полк солдат. Как я вам хорошеть до старости клялась и просыпала соль. Как трижды мне вы были в ярости, червонный выходил король». Знакомые и друзья Марины начали бить тревогу. Чего вообще происходит? У Марины дочь, у нее молодой муж. Вообще что это? Мама Макса Волошина писала своей подруге. «Вот относительно Марины страшновато. Там дело пошло совсем всерьез. Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней и держала это в большом секрете. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары». Представляю, как все сплетничали, конечно. Лилия, которая здесь упоминается, это сестра Сергея Фрона, то есть мужа Марины. Сергей, кстати говоря, то ли пользуясь случаем, то ли по предварительной договоренности, тоже в тот момент завел себе роман, но который, впрочем, быстро закончился. А у Марины с Соней все только переходило в более бурную и тесную связь. И не только для Марины это время было вдохновляющим. Соня тоже вновь начала писать стихи, которые у нее не получались последний год.
Sony раньше не скрывала своих предпочтений, а теперь еще и Марина прямо явно получала удовольствие от того, что все видят их отношения. Вот, например, воспоминания. «Два раза я был приглашен к Римским-Корсаковым на такие очень странные сеансы. Марина Цветаева тогда считалась лесбиянкой, и там, на этих сеансах, я два раза ее видел. Она приходила с поэтом Соней Парнок. Обе сидели в обнимку и вдвоем по очереди курили одну папиросу». Господи, это так знакомо! Просто уверен, что вы сами встречали таких девчонок где-нибудь, не знаю, на тусовках. В общем, Сергей Фрон явно чувствует себя покинутым. В это время идет война. Его товарищи по университету, охваченные патриотическим порывом, отправляются на войну. И Фрон тоже как будто бы хочет отправиться на фронт, но он же болен туберкулезом, его не возьмут просто на войну. Но в итоге он откладывает учебу и поступает медбратом в санитарный поезд. И на этом поезде ездит от Москвы до Варшавы и обратно. Мы не можем, конечно, судить о причинах такого выбора. Может, он уже просто в конец измучился, решил сбежать подальше от всего этого. Но, ребята, просто если вы думаете, например, отправиться на войну, чтобы впечатлить свою девушку, то, на мой взгляд, просто ничего тупее нельзя себе представить. Марина, конечно, беспокоится за мужа, потому что, несмотря на любовь к Соне, она его продолжает любить. Она его не разлюбила, но эти любови разные. Марина постоянно переписывается с Сергеем, а Соня, кажется, этого, ну, не очень понимает. В общем, весной 1915 года у Сони с Мариной начинаются ссоры, которые заканчиваются любовью опять, которые потом опять переходят в ссоры и опять в любовь. Интересно отдельно наблюдать за всем этим, читая их стихотворения того периода по очереди. И в этих стихах Марина выступает такой, ну, не знаю, взбалмошной, горячей. Она то отталкивает, то просит, то угрожает. «Хочу у зеркала, где мути сон туманищий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе, вы в дыме поезда, поля в вечерней жалобе, вечерние поля в росе, над ними вороны, благословляю вас на все четыре стороны». Соня в этих отношениях выглядит гораздо более зрело. В общем, утомленная всей этой историей, к Соне наконец приходит мама Макса Волошина поговорить. Елена Оттабальдовна, которую все называли «пра», это просто отдельная фигура, замечательная личность, экстравагантная, сама умеющая собирать вокруг себя людей. Говорила она басом, носила штаны, а улицы на нее оглядывались. Кстати, Елена Табальдовна вообще была свидетельницей на свадьбе Марины и Сергея Фрона. И вот Елена Табальдовна всерьез беспокоилась за Марину и за ее отношения с мужем. Значит, она пришла в гости к Соне и попыталась ее, видимо, образумить как-то по-взрослому. Проговорили они несколько часов. Но ничего из этого не вышло. Наоборот, Волошина после этой встречи чувствовала себя как-то глупо. Но все это не могло не влиять на Соню, потому что в глазах всех окружающих ее любовь с Мариной была неправильной, ненастоящей, несерьезной. Тем более, что у Марины была нормальная семья. Муж и дочь. И именно Соня должна была это понимать. Но Соня не собиралась предавать себя.

Лето Марина и Соня решили провести вместе в Коктебеле, в доме Макса Волошина, там, где Марину знали и любили еще с гимназического возраста, где она провела самое счастливое время своей юности. Марина взяла с собой дочку, няню дочки, сестру Асю, Ася взяла своего сына и его няньку, а Соня пригласила свою сестру. Из-за войны в Крыму было мало отдыхающих, и лето тоже выдалось холодным и дождливым. Марина с Соней сняли 4 комнаты в доме и, кажется, жили вместе в одной из них. Судя по обрывочному воспоминанию одного из разговоров Али, то есть дочки Марины, мама ее больше времени проводила с любовницей, чем с ней. Атмосфера, кажется, в доме была напряженная. Мама Макса Волошина была явно не рада любви двух поэтесс, но, видно, не казала. В какой-то момент там прекратились общие посиделки за чаем, но вот с другой стороны, сведений у нас так мало, что сходу сказать, что атмосфера была какой-то гнетущей, нельзя. Вполне возможно, что Марина с Соней прекрасно проводили время. Вот, например, воспоминания Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марины. «Я была в восторге от Сони. И не только стихами ее я, как и все вокруг, восхищалась. Вся она, каждым движением своим, заразительностью веселья, способностью войти в любую судьбу, все отдать, все повернуть в своем дне, с размаху, на себя не оглядываясь, неуемная страсть – помочь. Побыв под день с ней, в стихии ее понимания, ее юмора, ее смеха, ее самоотдачи, от нее выходил, как после симфонического концерта – потрясенный тем, что есть на свете такое». Но все сильно усложнилось, когда к Волошиным приехал отдыхать Осип Мандельштам. И Мандельштам мгновенно влюбился в Марину, что стало довольно очевидно очень скоро всем. Мандельштам ревновал ее к Соне, и сестра Сони даже как-то разыграла Осипа. Она ему прочитала стихи «Парнок», выдав их за стихи Цветаевой. И Мандельштам такой: «Боже, какие прекрасные стихи, да она гений!» Но тут ему сказали, что на самом деле это стихи Сони, и тогда Мандельштам прям обиделся. Марина и Соня уехали из Коктебеля 22 июля и 3 недели еще провели под Харьковом. Причем они уехали за несколько дней до того, как в Коктебель приехал Сергей Фрон, муж Марины. Он как раз получил отпуск в своей санитарной части. Но это получилось не специально, потому что Марина не знала об этом. Она вообще беспокоилась за мужа. Она писала письма сестре мужа, что давно не получала от него известий. Я вам хочу это письмо сейчас процитировать чуть-чуть, потому что кроме беспокойства в письме были вот такие вот слова. «Сережу я люблю на всю жизнь. Он мне родной. Никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то через день. Он знает всю мою жизнь. Только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь. Соня меня очень любит, и я ее люблю, и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает. Веселья простого у меня, кажется, не будет никогда, и вообще это не мое свойство. И радости у меня до глубины нет. Не могу делать больно и не могу не делать». 18 августа Марина с Соней вернулись в Москву и продолжили жить вместе, читая свои свежие летние стихи в салонах. И вот в свежих Сониных стихах чувствуется грусть. Она пишет о том, что ее ждут какие-то другие пути, и она, кажется, начала понимать, что Марина с ней не навсегда. Вскоре прошел год с их первой встречей, и явно стал чувствоваться кризис в их отношениях. Соне, кажется, ждала тихого и спокойного счастья. Марине нужна была драма, любовь, восхищение. Соня, кажется, уже начала уставать от драм. Но, наверное, важнее всего то, что Марина не собиралась оставлять мужа. Парнок даже написала стихотворение Сергею Эфрону. И в этом стихотворении Соня, помимо всего прочего, ну как бы намекала, что она, как любовница, дала Марине много больше, чем он. Конечно, красивый, но юный и неопытный мужчина. «Адонис, сам предшественник юный мой, ты начал кубок, ныне врученный мне. К устам любимой приникая, мыслью себя веселю печальной. Не ты, о юный, расколдовал ее, девясь на пламень этих любовных уст. О первый, не твое ревниво, имя мое помянет любовник». Круто, да?
Но из этого стихотворения видно, что Соня печальная. Она понимает, что у Марины еще будут другие любови. И остается только утешаться тем, что эти будущие любовники или любовницы будут ревновать Марину к ней, а не к мужу. Осенью у Сони ухудшилось здоровье. Ее мучили головные боли, бессонница, общая усталость и мысли о смерти. Это все сопровождало ее болезнь. Но той же осенью вышел, наконец, первый сборник стихов Софии Парнок. Да, ее до этого печатали, но только в журналах. Вот книга только вышла. Да, у нее не было столько денег, как у Марины, чтобы сдаваться за свой счет. Но, честно говоря, и Цветаева все-таки талантливее Парнок. Это и Соня сама понимала. Но, тем не менее, в первом сборнике было 60 стихотворений с 12 по 15 год. Часть критиков была прямо шокирована открытыми лесбийскими стихами. Другая часть критиков, которые были друзьями Парнок, ну там Волошин, Ходосевич, в своих критических статьях вообще как бы не старались касаться этой темы напрямую, хвалили стихи сами по себе. Вообще, кажется, критики не очень понимали, как относиться к ее поэзии, в первую очередь потому, что поэзия эта не попадала ни в одно из течений, это ни символизм, ни футуризм, ни акмеизм, ничего такое. Ну, в общем, рецензии были в основном положительными, но были довольно сдержанными. Ребята, короткое объявление. Мы в студии «Либо-либо». Делаем множество разных подкастов, и не во все можно найти партнеров и рекламодателей. Например, в расследовании или истории о насилии. Для того, чтобы делать важные для всех нас и вас подкасты, нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, подпишитесь на регулярные пожертвования студии, и тогда вы получите доступ к закрытому телеграм-каналу и к специальному контенту в Apple подкастах. Там будут дополнения к моему подкасту и другим подкастам студии. Вообще там много интересного. И подписывайтесь на мой Boosty и Patreon. Там тоже есть дополнения после касты к закату империи. А еще эксклюзивный подкаст «Братислава». Все ссылки, все, что мы можем вам предложить, и все, чем вы можете нам помочь, в описании этого выпуска.

конце 1915 года Соня и Марина поехали вместе в Петербург. Для Марины это была вообще первая поездка в столицу. Несмотря на то, что Москва обладала своим особенным поэтическим голосом, Петербург все-таки был Петербургом. И вот как-то в январе их обеих позвали на большой вечер поэта Михаила Кузьмина. Но Соня заболела. И вот как описывала размолвку вечернюю Марина в письме. «Она ни за что не хотела, чтобы я ехала на этот вечер, и потому особенно меня уговаривала. Она сама не могла, у нее болела голова. А когда у нее болит голова, а она у нее всегда болит, она невыносима. А у меня голова не болела, никогда не болит. И мне страшно не хотелось оставаться дома. Во-первых, из-за Сони. Во-вторых, потому что там будет Кузьмин и будет петь. Соня, я не поеду. Почему? Я ведь все равно не человек. Но мне вас жалко. Там много народу, рассеетесь. Нет, мне вас очень жалко. Не переношу жалости. Поезжайте, поезжайте. Подумайте, Марина, там будет Кузьмин, он будет петь. Да, он будет петь, а когда я вернусь, вы будете меня грызть, и я буду плакать. Ни за что не поеду». Но она поехала. А на вечере был не только Кузьмин, но и Осип Мандельштам. И они оба, и Марина, и Осип на этом вечере читали тогда свои стихи, обоих их ждал успех, и оба тогда в тот вечер взглянули и на стихи друг друга, и на свои стихи, ну и, собственно, на друг друга по-новому. Ну, то есть, по крайней мере, Марина, кажется, взглянула на Осипа по-новому. 19 января 1916 года Марина с Соней вернулись в Москву. А в начале февраля в Москву приехал Мандельштам к Марине. Марина провела с ним 2 дня, не показываясь дома, а когда вернулась, на кровати у Сони была другая. Как написала Марина в письме, цитата, «очень большая, толстая, черная». Это была актриса Людмила Эрарская. Через несколько дней Марина потребовала у Сони, чтобы та вернула ей письма и записную книжку со стихами из цикла «Подруга». Соня ответила. «Краснеть за посвященный стих и требовать возврата писем священен дар и независим от рук кощунственных твоих. Что возвращать мне? На, лови! Тетрадь исписанной бумаги, но не вернуть огня и влаги и ветра ропотов любви». А Марина Цветаева 6 февраля написала вот что. «К озеру вышла крут берег, сизые воды в снег сбиты, наголо свою рвут пасти, что звери. Кинула перстень, бог с перстнем, не по руке мне знать кован, в серебро пены кань злата, кань с песней».

Марина вернулась к мужу и летом забеременела во второй раз. Впрочем, у нее были позже и другие любовницы, но София Парнот всегда оставалась для нее очень важной, очень сильной фигурой, и Марина не простила ей их разрыва. Но еще в марте она говорила, грустя дочери, что у нее есть только два друга – она и Соня. В апреле того же года в «Северных записках» появилась рецензия на сборник стихов Мандельштама, подписанная Андреем Поляниным, псевдонимом Сони. Рецензия была восторженная, Парнок расхваливала его стихи. После революции Цветаева с мужем уехали в эмиграцию, а Парнок осталась в Союзе, хотя многие ее друзья, как вы понимаете, тоже уехали. В 20-е годы вышло еще 4 сборника ее стихов, но чем дальше закручивались гайки, тем тяжелее ей было с этим смиряться. В начале 30-х она зарабатывала переводами и чувствовала себя все хуже и хуже из-за болезни. В 1933 году, в 48 лет, она умерла. Гроб провожали ее знакомые, родственники, друзья, сестра, Володя Валькенштейн, Борис Пастернак. Из-за границы некролог написал Владислав Ходасевич. И о Соне Парнок забыли. Ее книги не переиздавались, и когда умерли все, кто ее знал, имя ее стерлось. И только в 70-е годы филологиня София Полякова что-то заподозрила в цикле стихов Марины Цветаевой «Подруга» и обратила внимание на упоминание некой Сони в письмах и заново открыла нам поэтессу Софию Парнок и историю их с Мариной любви. Без нее, без Софии Поляковой, мы бы никогда не узнали об этой истории. Спасибо ей. «Вон и дни ты мне была, как мать, я в ночи тебя могла позвать. Свет горячечный, свет бессонный, свет очей моих в ночи оны. Благодатная, вспомини, незакатные оны дни, материнские и дочерние, незакатные, не вечерние. Не смущать тебя пришла, прощай, только платье поцелую край. Да взгляну тебе очами в очи, зацелованные воны ночи. Будет день, умру, и день умрешь. Будет день, пойму, и день поймешь. И вернется нам в день прощенный невозвратное время оно».

0: вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили фактчек Ксюша Абросимова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Записывайтесь на курс студии «Либо-либо» по подкастам и приходите на мои лекции. Ссылки в описании. До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитый там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали, и поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке, почему же как бы вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанр и период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно. Кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое. Кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте послушаем.

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Алан Вега, Мартин Реф, но никакого отношения к постпанку не имеет. Хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная и ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. Но нет, у меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5-6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, что,

что, откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про краудрок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда, то есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные, и как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты краута, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Кэптена Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Кэптена Бифхарта с дебютного альбома.

0: Gadoi Basileios, Bono Anota Epigeis, Stayos.
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность уж, простите, да, за какие-то такие не очень красивые алексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям сейчас основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение, именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили вот поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synth, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

Это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше. Но в целом, вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка это так или иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны — это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, о каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома «The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» он стал суперзвездой, рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком, понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с краудрок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период, он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка, тут он прям очень яркий персонаж, но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает, и вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяет еще и Брайан Ино, который ушел, да, из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать краудрок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом «Идет». Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельны. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте вот послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игге, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игге все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих таких депрессивных песен, и люди отмечали, что вот смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующие отличительные особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельны в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, но тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа «Шорт Париж», которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Йена Кертиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать, копать, копать дальше. В разговоре о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте», не вспомню. И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот. Чуть ли не танцы вот этого Кёртиса во время его выступлений, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии, потому что такие же звуки, такие же партии, такое вот такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кёртиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, под альбом, да, The Idiot, гип-попа. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям, это высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne and the Banshees.

тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так... Ты как тебя, Сьюзи, его отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Banshees как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться, это, опять же, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывела его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу Wire.

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там, или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Но это не всегда так. То есть, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно, не был, соответственно, на студии тогда, но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, думаю, вторичен, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Ну вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса. Играла она

запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Nun Sex Monk Rock, альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: Если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Ой, фу ты, панк-рок. Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг и грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникально, да. Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира — это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division — это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая, это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк, он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хипарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк и электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веньях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, условно, там, Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там, солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль.
1: И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, ну, со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
2: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Знаешь, пощекочу микрофон усами.
1: Да, ты слышишь, что ли?
0: Конечно, а ты что, не слышишь?
1: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
0: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР, знаешь, 3 минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
1: Витя.
0: Мы муж и жена, ну... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
1: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
0: Какая?
1: Критиковать мой выбор одежды.
0: Но я так не назвала бы это.
1: А как бы ты это назвала?
0: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
1: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
0: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
1: Сейчас не знаю, только на себе вообще.
0: Тащишь это да. Все на своем горбу.
1: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
0: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты, я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
1: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
0: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
1: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
0: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
1: Да мне просто плохо.
0: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
1: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
0: Из-за этого Витя злобный.
1: Я злой, да.
0: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
1: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
0: Ну ведь, ну это ж не я писала.
1: Да я понимаю.
0: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
1: Да нет, нет.
0: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
1: Да я просто не про это вообще говорю.
0: А про что?
1: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
0: Ну, ты же запомнил, что какие-то были
1: да
0: такие
1: что это
0: комментарии.
1: За... Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
0: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
1: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте, Лиза, меня зовут Саша, мне 11

0: Привет, я из Киева, и у меня есть закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин. И я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла. Я ему ответила, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
2: Привет!
3: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
2: Наверное, месяц назад.
3: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
4: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
3: Потому что это все очень субъективно, Вить, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
2: Вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
4: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
2: Давайте.
4: Это ее щечки.
3: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
4: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. То есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
3: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
2: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
3: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
2: Да.
3: И для него это было пустой звук?
2: Да.
4: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
2: Я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
3: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то, для наших врагов, ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий,
4: недоброкачественный
3: человек. Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа. Они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
4: Ты права, абсолютно.
3: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
4: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
3: Я просто не знаю, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
4: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
3: Нет, но...
4: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
3: Да. да, да. Папа хорошо придумал. Дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого, что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
4: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки да. ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
3: Субкультура.
4: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
3: МРИ.
4: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
3: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс, и хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
2: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
4: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
3: Деликатная проблема.
4: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
3: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
4: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читала никакую книжку.
4: Хорошо.
3: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
4: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
3: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
4: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
3: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
4: Шаинской.
3: Да.
4: У тебя тоже есть
3: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
5: Лолечки, лежу мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
3: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
4: А ты кого-нибудь обзывала?
3: Только тебя.
4: Спасибо.
3: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
4: Реально.
3: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
4: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
3: Давай, попробуй их опиши.
4: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
3: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
6: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21-м году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
3: Привет!
7: Привет!
3: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверена в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно, люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
4: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
3: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
4: проблема... Подожди.
3: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
4: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
3: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
4: это
3: бери,
4: и есть главная проблема.
3: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
4: на сцене.
3: С тобой работал.
4: Но мне если как... Филипп Киркоров, так
3: моя
4: скажешь.
3: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Это из розетки, может,
4: выключить? Нет, это не поможет, он же...
3: Ну, тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
3: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
4: Жарко, устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоях?
3: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
3: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе. И именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка. Потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили. И вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
4: Здорово, конечно.
3: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо? Твое тело, твои руки, твои волосы. Или тебе пофиг на это?
4: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
3: Ты удивился, что у Нины такие же глаза?
4: Нет.
3: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
4: Я знал, что будут твои глаза.
3: Да? Откуда?
4: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
3: Соня, ты тут?
4: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
3: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
4: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
2: Привет!
4: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
3: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
4: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
3: Конечно, что они маленькие, А-а-а. Что они как у какой-нибудь...
4: То есть большой нос, маленькие глаза.
3: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
4: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
3: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
4: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
3: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которая у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
4: Буквально с будильником.
3: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
4: А люди не ушли никуда, да?
3: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
4: Я что-то не заметил.
3: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
4: Ну, это мне... тоже верно.
3: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
4: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
3: 90-е, это ужас.
4: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочее, Джулия Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
3: Твоя мама смотрела это?
4: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
3: Бедный малыш!
4: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
3: Чеви, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
4: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
3: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
4: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
3: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
4: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
3: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
4: Может, оставим его как борьба за выживание?
3: Нет, моя борьба за выживание.
4: Моя борьба
3: выплыву
4: за выживание.
3: Ли я, выживу ли я?
4: Выплыву ли
3: мне
4: я,
3: кажется,
4: выживу ли я?
3: Мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
10: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
4: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
3: всего? Какой твой кумир красоты?
10: Наверное, ну, ты, это само собой.
4: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
3: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
4: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
3: Это кто такой?
4: Или Сета Рогана.
3: Это кто такой?
4: Это пухлые мужчины.
3: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
4: Это я знаю.
3: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
4: Спасибо.
3: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
4: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
3: Правда тебя это не волнует?
4: Правда.
3: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
10: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
4: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
3: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
4: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
3: Опровергнуть свои слова.
4: Да.
3: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
4: Спасибо, Лиза.
3: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
4: Давай.
3: Во-первых, я очень хочу есть.
4: Хорошо.
11: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Медуза.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще видеодизайнер. Я родился в Удмуртии, в маленькой деревне, потом переехал в поселок, потом я перебрался в город, учился там, жил и постепенно двигался с востока на запад. И не то чтобы я стремился к этому, как-то меня вот река жизни унесла далеко от моего дома, и я много где был, много чего увидел, и в итоге каким-то образом оказался уже и вне России. Сейчас я живу в другой стране.
2: Мне тоже пришлось уехать из России. Не сказать, что мне это очень хотелось, но как есть. В России я успел пожить и на севере, и на юге. По работе я очень много ездил по стране. Вроде как я и северянин, но и немножко южанин. И в столице успел пожить. В общем, мне кажется, что у меня, как и у Андрея, наверное, взгляд на страну не совсем центральный.

0: Сегодня мы будем говорить про панельки.
1: Под панельками в обывательской речи, если тебе не нужно прям подчеркнуть, что это определенный какой-то тип дома, понимаются и многоэтажные кирпичные дома, которых в российских городах немало. Есть и 9-этажки, и 12-этажки. Мало чем они отличаются от панелек, потому что есть панельки с хорошими планировками, которые ценятся покупателями квартир. Есть кирпичные дома не самых удачных серий. Мы будем говорить про серийное многоэтажное жилье, которое как раз составляет типичный пейзаж любого российского города.
0: Что касается меня, то я с панельками не очень сильно связан, потому что вырос я в небольшом поселке. И этот поселок, он очень такой одноэтажный, деревянный, и в основном у нас все живут в домах. Поэтому панельки у меня всегда не были связаны с домом, а они у меня в первую очередь были связаны с богатством. Потому что, когда, я помню, первый раз мы оказались в городе, ближайшем, где-то 100 километрах, мы, когда с моими родителями зашли к нашим родственникам в такое вот панельное типовое здание, то я просто офигел от уровня комфорта, насколько там мне показалось удобно жить, потому что ты живешь в квартире, она небольшая, и все рядом находится. Тебе не надо выходить в туалет на улицу, тебе не надо дрова заносить, чтобы печку топить, и воду тоже не надо заносить, и ты можешь просто посуду помыть в раковине, и полы не скрипят, ходишь спокойно по этому ламинату. В общем, для меня панельки в детстве – это был все-таки элемент достатка.
1: Наверное, для меня почти так же, потому что я вырос тоже в небольшом городе. Панельки, кстати, у нас были. Они представляли собой совершенно другие здания, не такие, какие встают у нас перед глазами у всех, наверное, когда мы говорим слово «панельный дом». Ряды одинаковых больших серых домов. Панельки моего родного города были трехэтажными. Там жили наши знакомые. Мы жили в двухэтажном доме, но кирпичном. И по сравнению с нашим домом, конкретно вот эта панелька была не очень, потому что там были очень низкие потолки. Видимо, это вот хрущевка самых первых образцов, из блоков таких она была составлена, что там были очень низкие потолки. Я даже ребенком это прямо чувствовал, что что-то на тебя давит. Хотя в нашей квартире потолки тоже были отнюдь не как в дореволюционных домах, да, или даже в домах сталинского периода. Для меня панельки были как бы вот такие, профанные, а были настоящие панельки высокие, 9-этажки, 12-этажки, 17-этажки, которые находились в больших городах. Либо в областном городе, когда мы въезжали в областной город из нашего городка на этом проспекте, по которому шел автобус, стояли парадные такие белые высокие панельки. Вечером они горели огнями, внизу горели витрины магазинов. И вот для меня это было знаком, что я въехал в большой город. А ребенку, ну, в большом городе, конечно, есть поделать побольше чего. Не знаю, сходить в какой-нибудь парк с аттракционами, поглазеть на игрушки в витринах. Все это можно было сделать, и как раз вот предвкушение этого ты видел панельки. Либо мы приезжали в гости к нашим родственникам в Москве, они жили в такой

0: 12-этажной панельке. Она так возвышалась на горке, тоже светилась вечером. Оттуда ты мог пойти на какую-то, значит, елку. Мы на Новый год часто приезжали на веселое представление. Либо детский мир. Ну, что ребенку нужно? В общем, развлечения и игрушки. И вот тоже эта панелька как бы была, ну, по сути, вот доступом в этот городской мир. Поэтому для меня это такой знак большого города. И, наверное, тут мы с тобой солидарны. То есть... Я понимаю, что среди наших слушателей много людей, которые провели детство в таких домах, и, возможно, воспринимают их не совсем нейтрально. Вот я перед записью много раз вчитывался текст песни рэпера Хаски «Панелька», и я ничего не узнаю. Для меня вот это вот панельное небо краюхи, вот это всего пьянство на подъезде, опасного двора в панельке, этого нет. Детство мое прошло не в панельке, и поэтому вот такое вот отторжение, она не вызывает. Но и романтизации почему-то тоже не вызывает.
1: Ну, у тебя и стартовая позиция была, честно говоря, посерьезнее. Ты уже в кирпичном доме жил. Но есть же какая-то легенда же, что кирпичная лучше, чем панель.
0: Ой, знаешь, вот это для меня тоже немножко мифологический такой... Кстати, образ достатка тоже был, потому что, когда я переехал в Архангельск, мы жили в деревянном доме на окраине, откуда было не очень удобно добираться в центр города. И Архангельск такой вот интересный город, в котором, ну, то, что называется центром, оказалось застроено панельками во многом. А на многих окраинах как раз находились деревянные дома. То есть это очень своеобразное такое строение города, и очень долго именно вот панельных каких-то крупных домов было много в центральных и околоцентральных как раз районах, куда хотя бы можно было добраться быстро на транспорте или не очень быстро пешком. И эти типы, какие-то ульяновки, распашонки, я читал объявления и думал, может быть, когда-нибудь мы купим или я куплю квартиру в этой ульяновке. Вот ульяновка почему-то считалась хорошим домом. Это была такая девятиэтажка, насколько я ее помню. А кирпичные дома вот разные были. Были такие полуобщежития, где квартиры были тесноваты, блок с общей кухней. В общем, зависело от типа дома.
1: Ну вот ты сказал, что Архангельск, у него так сложилась интересная конфигурация, что он в центре, да, весь в панельках. Дело в том, что у Ижевска, это столица Удмуртской республики, там примерно такая же судьба. Там вообще у города нет центра, нет какого-то сложившегося облика. Из-за этого там тоже ты панельки найдешь просто везде. Куда бы ты ни шел, вот кажется, что это просто сплошной город из панелек. Но на самом деле это, конечно, не так. И я оказался в этом городе, в общежитии. И уже, конечно, когда ты уже находишься не у родственников и не в какой-то особенной панельке, а просто в общежитии, то у тебя восприятие сильно меняется. Во-первых, тут тоже был рядом и туалет, и душ, и не надо было печку топить, но эти удобства были в количестве одной штуки на, мне кажется, человек 10, может, или даже больше. А кухня так вообще была одна на весь этаж. И тут я уже понял, что хоть здание и каменное, теплое, и с водой, но что-то не очень комфортно в нем жить. Но в итоге 5 лет я там прожил, и у меня получилось, я что как по иерархии рос, я сначала там с 3-го этажа, потом на 8-й этаж, потом на 9-й этаж, но когда я оказался уже на 9-м этаже, это было даже не как награда, а скорее как наказание, потому что у нас в общежитии не работал лифт все это время, что я там жил. И поэтому просто это подъем на 9-й этаж для меня был настолько рутинным делом, что я даже его не замечал. Поэтому у меня каждый день была такая, как это, кардио-тренировка. Но сейчас, по-моему, лифт работает.
0: Я попал в панельку как ее житель очень поздно, когда я начал работать, даже, наверное, может, не в первый год работы. Хотелось добираться до рабочего места попроще, а не большое количество времени, поэтому решил снять жилье. В Архангельске еще не начался строительный бум, конца 10-х годов. Мне кажется, в любом городе начали как раз строиться новые дома. А в Архангельске, ну, в то время еще этим и не пахло, да, как я говорил уже, это город с большим количеством деревянных домов. Это не частные дома, не избы, а это вот многоквартирные двух-трехподъездные дома, построенные, ну, вот в промежутке от, наверное, 30-х до 80-х годов 20 века. Соответственно, чем старше дом, тем больше у него проблем. Они сходят со сваи. Вот это был такой сюжет архангельских СМИ, один из самых часто появляющихся, что дом сошел со свай. Ну, соответственно, все коммуникации съезжают, да, косятся стены, косится пол. Куда деваться бедным жильцам, не очень понятно, потому что, в принципе, вот такого жилья кирпичного, панельного не очень много, и оно все занято. И этих несчастных людей расселяли, в общем-то, в такие же деревяшки. Вот это было тоже противопоставление как раз в Архангельске. Деревяшка-панелька как раз в пользу панельки, потому что панелька со свай не сойдет. Да, она прочно стоит на земле, и таких бедствий там точно не произойдет. Еще в Архангельске происходили пожары. Ну, в основном это касалось, конечно, деревянных домов, расположенных в центре. Может, вы слышали тоже много таких историй, когда застройщики, в общем, занимались поджогами деревянных зданий в таких выгодных местах, чтобы потом там построить, не тратиться сильно на расселение, то что пожар, ну, муниципалитет как-то должен расселить, да, власти должны об этом подумать, а не застройщик. На окраинах была другая проблема, может быть, застройщики этим не очень интересовались, этими участками, но очень часто причиной пожаров становились пьяные соседи. Если в панельном или кирпичном доме пожар в одной квартире чаще всего заканчивался на ней же, то деревянный дом, как правило, сгорал полностью. Поэтому вот важный момент, в чем-то в Архангельске панелька как раз, там тоже не было этого негатива, потому что у нее был явный антагонист, ненадежная и горючая деревяшка, в которой я сам жил. И вот в какой-то момент я решил переехать, так как жилья было мало, снимали мы в складчину с друзьями, тоже не сказать, что это был супердостаток, но тем не менее я чувствовал, что я могу пешком дойти до работы за какие-то вменяемые там 20 минут. И это очень сильно повысило комфорт моей жизни, можно сказать.

0: Единственное, вот что меня не то чтобы сильно поразило, но, может быть, как жителю небольшого города, а потом такого вот малоэтажного района большого города, мне, может, до сих пор немножко кажется странным то, что ты не знаешь соседей. То есть, может быть, ты, конечно, с ними здороваешься, но вот именно в панельках советских, когда пришел туда уже взрослым, ты не знал соседей. Хотя до этого даже в Архангельске я знал жителей не только своего, но двух-трех дворов неподалеку. Потому что, ну вот, сталкиваешься с людьми в магазинчике в небольшом, да в тех же дворах они рядом расположены. А в панельке ты как-то людей почти не видишь.
1: В моем поселковом деревенском детстве я тоже знал людей с улиц, с дворов, но для меня соседи в панельках – это даже, может, что-то загадочное. И в слове «загадочное» оно не несет в себе какую-то положительную эмоцию, потому что я всегда в панельках чувствовал вот эту какую-то в подъезде тишину, какие-то шумы, шорканье шагов. Потом какие-то странные запахи из квартиры иногда были. Кто-то иногда просто как будто похлебку варил на 5 этажей, она пахла. Иногда ты можешь просто сидеть ночью у компьютера, что-то читая, и услышать какой-то крик, то ли сверху, то ли снизу, то ли справа где-то. Какой-то стук. Вот эта вот странная атмосфера, что рядом происходит много жизней, которые вот иногда о себе дают только знать изредка, то это, да, даже какое-то было больше мистическое чувство, мне кажется, в подъезде.
0: У меня было скорее такое чувство, не знаю, отчуждения. Может, в этом не было прям чего-то очень плохого, но, может быть, до сих пор я к этому не очень привык. Все-таки, когда ты знаешь соседей по имени-отчеству, сколько им лет, у кого какие дети, у кого какие животные, и тут ты не знаешь никого, чувствуешь себя чуть-чуть не по себе.
1: Мне кажется, главный показатель – это то, что ты испытываешь, когда ты заходишь в лифт, если он есть, и слышишь, как приближают шаги еще другого человека к лифту. Если ты быстрее нажимаешь, чтобы закрылась дверь, и ты уехал вверх, то, наверное, да. Наверное, у тебя с соседями не очень близкий контакт.
0: Мне кажется, я так все время делал.
1: Я думаю, мало кто так не делал.

0: Я закончил университет, и надо было искать жилье. И я, конечно же, начал жить в панельках уже, самых настоящих. И вот началось у меня с Казани. Но в Казани, мне кажется, это вообще была самая мрачная из всех, где я когда-либо вообще бывал. Но тогда я был после универа, ты растерян, ты не знаешь, что делать. Тебя еще тут почти что в армию одной ногой забирают. И из-за этого я как бы особо даже не понимал, насколько это все плохо. Я просто, мне главное было где поспать. А так это была очень мрачная, темная, без мебели, вся такая страшная панелька. Я даже помню, что когда я захотел заключить договор интернет, ко мне пришла девушка такая очень милая, чтобы договор подписать. Я помню ее лицо, когда я открыл дверь, и она увидела, что у меня внутри моей комнаты и вообще дома. Я думаю, она подумала, что я вообще, может, какой-то неположительный социальный элемент. Она очень быстро от меня убежала. Потом уже вот я, когда перебрался в Москву, тогда вот я уже стал замечать хотя бы что-то. Потому что вот в Москве уровень комфорта уже побольше стал, и уровень достатка стал повыше. И когда ты не выживаешь, а начинаешь более-менее жить, то ты тогда уже начинаешь замечать, в принципе, где ты живешь, как ты живешь и что вокруг тебя. И вот у меня началась история в Москве с Выхино. Это была такая не старая панелька, такая из 90-х, мне кажется, конца 90-х. И из нее у меня был вид на вот эту вот серую стену из старых панелек. Такая старая гвардия, они стояли как будто бы плечом к плечу. Ну, как такая дружина, вместе стояли, рука об руку. И несли такую свою службу. И меня это даже не удручало, этот вид, потому что он всегда был разный. Когда был закат, особенно зимой, он был такой ярко-красный, и на эти серые панельки, на них такие лежали отблески заката, и на душе становилось так приятно, тепло. А если, наоборот, у тебя такое настроение меланхоличное, ты выглядывал в окно, а там вот эти вот серые дома одинаковые, и тоже они подстраивались как будто бы твое настроение. Ну, ты всегда мог увидеть не то, что, в принципе, хотел увидеть. И потом уже я переехал в Северное Тушино, и там я жил в таких примитивных, маленьких и спокойных домах, которые, мне кажется, сейчас попали под реновацию. И вот эти пятиэтажные, простые, милые дома, где даже, мне кажется, розетки были еще такие тоже, как будто бы из 60-х. Я там жил на улице уже, получается, несуществующих героев, героев-панфиловцев. И вот там я чувствовал, что это да, это жилье для окраин. Прямо я ощущал, что это такая жизнь на краю города.
1: Это очень странно, но моим первым домом в Москве стала Сталинка.
0: Или тоталитарная архитектура 50-х годов.
1: Да, девятиэтажка, причем не на окраине. Ближайшим метро было ВДНХ. Правда, до него надо было идти минут 20-25. Транспорт там ходил не очень хорошо. Видимо, поэтому цена этой квартиры была достаточно привлекательной. Там был еще и бабушкин или дедушкин, потому что хозяин квартиры был дедушка, который жил на даче. Ремонт, мебели было там не очень много. В общем, это было недорого. Какого-то пиетета, кстати, к сталинкам не было. Просто вот эта квартира, которую удалось быстро снять. Интересно, что сталинку в итоге я легко покинул ради дома на окраине, потому что вот в этом районе почти не было инфраструктуры. То есть метро было далеко, транспорт был тоже не очень близко. Тогда еще не было вот этого бума открытия магазинов на каждом шагу. В общем, было тяжеловато, и лучше было жить в обжитом районе, в таком крупном доме, среди именно панелек таких девятиэтажных, без балконов, видимо, достаточно тоже простых. И уже в этом районе, это был Медведково, я закрепился. Лично мне, как некоренному жителю большого города, будь то Архангельск, Москва, а выходцу вот из городка все равно маленького, да, вот детство я провел в городке небольшом, да и в Архангельске все равно жил я в своеобразном месте среди деревянных домов, всегда вот интересовал вот этот феномен романтизации панелек, именно самих вот этих серых рядов. Вот в Ютубе, если вы любите музыку, вам наверняка рекомендации Ютуба могли подсунуть компиляции российского постпанка. В свое время эта музыка была, ну, очень модная, сейчас я думаю, фанатов тоже достаточно. И как раз на обложках этих роликов с компиляцией вот эти ряды панелек. Либо на фоне заката, либо какие-то солнечные летние фотки, ну, либо мрачная, в зависимости от тона, потому что есть постпанк и достаточно веселый, оптимистичный. Это иллюстрируется панельками. И как бы вот они получают какую-то, да, вот трансцендентную, мифическую, не знаю, хтоническую какую-то подложку такую, что это вот не просто панелька, а вот что-то такое... что было всегда и будет всегда, наверное. Вот отсюда, мне кажется, эти паблики «Эстетика ебеней» и подобное. Вот мое сердце это никогда не трогало. Видимо, потому что я не вырос там. И для меня это, ну, что-то, куда я попал, что не вызывает у меня отторжения, я в этом живу, ну, нормально. Не буду жить там. В конце концов, я покинул панельку в Москве ради 25-этажного человейника в Подмосковье. Ну и ничего как бы страшного.
0: Ну, не только YouTube, еще в ТикТоке очень много или было подобных видео.
1: Я, но видишь, я... бумер, старый уже человек.
0: Но я тоже не пользуюсь, но я просто все равно до меня долетали эти эхо этих ТикТоков. В моем случае романтизация панелек, я думаю, я подхватил эту волну вот в одно время. И у меня это началось, наверное, когда я пошел на фильм Юрия Быкова «Дурак». И там действие происходит в общежитии. И, конечно же, с первых кадров я как увидел общежитие, в котором происходит действие фильма, я вообще больше ни о чем не смог думать, потому что это было просто один в один общежитие, в котором я прожил 5 лет в городе Ижевске. Даже, мне кажется, меня это отвлекало, потому что я просто сидел и весь фильм думал, неужели это в Ижевске снято? Неужели это мое общежитие? Я прям пытался выглядывать каждый там момент, и как там улица расположена. Но потом я уже к середине фильма, конечно, понял, что это не Ижевск. Это вообще снимали, по-моему, в Тульской области. И там, кстати, есть момент, как герой идет по ночному городу, тоже среди таких пейзажей, знакомых каждому, и там играет группа «Кино». И «Кино» тоже очень ложится на то, что ты сейчас описал. Так что тут, я думаю, независимо от жанра, просто панельки, они уже как бы кровь и плоть всех нас. Там уже можно любую музыку под это подогнать. Вот, и после фильма «Дурак» я ощутил, что вот я что-то чувствую к этим зданиям. И тогда я тоже очень много стал фотографировать именно вот это вот окружение такой обычной жизни вокруг меня. Но потом мне это достаточно быстро наскучило. И через панельки я пришел уже к другому творчеству. Но они были такой для меня дверью к моему, так сказать, творческому стилю.
1: Но... некоторые панельки, ну или большие дома, все-таки трогают мое сердце. Это дома, которые чем-то выделяются. То есть обычно панелька, ну что представляешь себе, серая, одинаковая. Архитекторы не подумали, даже сталинка выглядит лучше. Там, значит, листики какие-то, эркерчики, богатство архитектурных форм. Панелька груба, проста, сера и, в общем, мало привлекает глаз. Но есть такие здания, не самые типичные. Я их увидел в Республике Коми. Я ее посещал несколько раз. Там живая политическая жизнь. Впервые я попал туда еще в 2015 году, когда работал в газете «Коммерсант», и там посадили губернатора. Был очень громкий такой случай. Чем-то город Сыктывкар напомнил мне Архангельск. Я уже упоминал, что там в центре много панелек. Вот почему так? А потому что активно современными более-менее зданиями Архангельск начали застраивать именно вот с 60-х примерно годов. Сталинки там очень редки, их мало, да, буквально, может, десяток, если по всему городу наберется. Это, но мне кажется, это не очень характерно для российского города. А вот панельками прям стали застраивать, и в центре Сыктывкар раньше был небольшим городом, и, соответственно, как раз когда пошел вот бум вот этого панельного домостроение, он стал активно застраиваться, там улицы похожие, от реки такой современный проспект ведет к вокзалу, там такие же круги на этом проспекте, даже автобус по нему идет с таким же номером 54, в общем, вызывало у меня какие-то чувства. Если, может быть, к архангельским панелькам на этом проспекте у меня были меркантильные такие устремление, вот бы там жить. И они были новые, высокие, там были магазины. То в Сыктывкаре на панельках я увидел панно с изображениями разных профессий Севера. Это и рыбаки, и оленеводы, и летчики, и судоводители, и нефтедобытчики. В общем, очень красиво это было оформлено. А это как раз недалеко еще от одной из крупных гостиниц в Сыктывкаре. То есть, если ты приехал, скорее всего, ты увидишь. И я начал смотреть на это оформление других домов и подметил, что вот там на балконе сделан такой типовой узор в форме какого-то орнамента. Где-то это около крыши орнамент, где-то тоже на торце орнамент, например, или даже панно с изображением кого-то, там охотника, например. Я думал, вот как интересно-то, вот кто-то же подумал это все поместить, а вот в Архангельске, например, не подумали, да, этого сделать. Хотя, в принципе, поморские узоры есть, увековечить профессии северные могли бы, наверное, и там. Но вот как-то на панельках этого в Архангельске не было, да, на каких-то, может, культурных сооружениях, спортивных, да, вот панельки не украшали. И вот почему-то я думал, вот мои мысли ходили вокруг этого периодически, особенно когда по какому-то делу приезжал в Коми. И в итоге я решил про это написать. Но как раз к тому времени местные жители стали увлекаться вот этим, наверное, можно сказать, творчеством на панельках. В университете преподавательница Нелли Линцевич стала в том числе изучать его, использовать эти орнаменты для дизайн-проектов своих, собственных студентов. Стали это как-то даже немножко они каталогизировать. И я написал про это материал. Сложно, наверное, свои материалы хвалить. Не знаю, хороший он и плохой, но для меня это один из любимых материалов почему-то. Он такой живой, и, в принципе, эта история понятна, что вот была такая художественная архитектурная школа, которая внедряла это, были местные власти, которые, в принципе, были не против еще в советское время. И так вот эти панельки оказались украшенными, и, в принципе, люди их любят, изучают и как-то даже вот вносят в какие-то дизайнерские поделки.
0: Могу дополнить твой рассказ тем, что Коми очень похожа в этом плане на Удмуртию. Удмуртия тоже финно-угорская республика. И в Удмуртии тоже не в таком далеком прошлом был заключен под стражу глава республики. И в Удмуртии тоже на панельных домах часто обыгрываются те мотивы, про которые ты только что рассказал. Но в Ижевске есть проект, который сделали современные художники уже в современной России. И этот проект называется «Упаковка». По-моему, там один из главных художников это был Анфим Ханыков или Ханыков. И их творческая группа, сейчас они называются, по-моему, «Творческая дача», они нанесли на несколько ижевских панелек эмблемы, картинки, которые наносят на картонные коробки, где вот изображена стрелочка вверх, зонтик или бокал, который обозначает, что это что-то хрупкое. И на некоторых написано на этих панельках слово «не кантовать». То есть они буквально превратили коробки, эти панельные, в самые настоящие коробки. Этот проект, он международный, есть по одному такому зданию в Ульяновске и одно, по-моему, даже в Амстердаме. Но я не знаю, есть ли они там до сих пор, но в Ижевске этот проект до сих пор есть, и аж 4 здания выглядят как коробки, прям как настоящие коробки. Так что спешите поймать это мгновение.
1: Но ты и сам, можно сказать, поработал с панельками.
0: Ну вот, Андрей, ты про панельки текстом рассказал, а я их, собственно, оживил. Я в один из периодов, когда я был в Ижевске, по-моему, был 2021 год, я был в городе и решил отснять вот эти вот дома. До этого я уже делал такой проект, но я снимал советские панно, которые были в городе. А тут я решил обратить внимание вот именно на типовое жилье. Я приехал, отснял эти дома и потом оживил все эти картины, которые изображены на этих зданиях. И я думал, что про него напишут, возможно, местные СМИ какие-то ижевские, чтобы это вызвало какой-то интерес. Но в итоге это, как говорится, взорвало интернет, и это просто стало везде, в том числе на иностранных всяких сайтах и новостных площадках. Почему-то очень в Турции это популярно было. И я, честно говоря, был в шоке, но потом я понял, что это да, это было неминуемо, потому что Я сейчас, наверное, раскрою очень страшный секрет, но все эти орнаменты, они на самом деле похожи у очень многих народов. То есть для многих это было знакомо, и в то же время панельки, многие в них выросли, в отличие от нас с тобой, правда. И многие в детстве наверняка ходили, смотрели на все эти картины, на эти вот замерзшие рисунки на стенах этих серых домов, и они у себя в своем сознании детском, они их оживляли. И вот сейчас уже взрослевшие люди, они увидели, как все это ожило. И я думаю, это вызвало даже не какой-то эффект вау или что-то подобное, а просто это было очень щемящее и, мне кажется, очень детское чувство, которое многие испытали.
1: А у тебя не возникало мысли оживить ковер? Ковер – это тоже атрибут жизни в любом советском доме, большом, малом, и в панельке тоже висит на стене ковер. И, не знаю, помнишь ты или нет, и наши слушатели помнят или нет, были ковры не то, что там с котятами или с цветами, а вот с какими-то узорами, в которых, особенно в сумерках, могли угадываться какие-то морды зверей, либо человеческие лица, либо, может быть, в каком-то орнаменте ты видел какие-то предметы, особенно, может, когда у тебя была температура в детстве, ты болел, и вот, значит, ковер складывался в такие причудливые. У тебя не было такой мысли оживить ковер?
0: Ну, сразу скажу, что нет, потому что ничто не сможет оживить это чувство прикосновения к ковру, когда ты его терешь в детстве. Ты же его растираешь обычно. Ты на него тоже и смотришь, но ты его трогаешь постоянно.
1: Его ворсишество.
0: Так что и тут я бессилен. Да и в принципе, знаешь, столько в России серых панелек, которые просто можно все раскрашивать. Я думаю, очень много впереди работы.
1: В принципе, даже вот по коме видно, что там часть этих панелек даже в 90-е годы была построена. Сделать какое-то панно, выделить эту панельку из ряда других, ну и в то же время и другие как-то, значит, выделить, как-то их обозначить, вполне неплохо работает. Они перестают быть вот этой серой массой, они начинают иметь свое лицо. Даже вот использование небольших каких-то орнаментов уже меняет их вид. Но в Москве мы видим, ты вот вспоминал реновацию, совершенно другое. Панельки берут и сносят, даже несмотря, кстати, на протесты жителей, ведь люди часто не хотят покидать их, да, они говорят, наш дом еще крепкий, не надо там, не трогайте его. Тем не менее, их выселяют куда-то, значит, либо в том же районе, либо заселяют в какие-то дома даже и на окраинах.
0: Ну, мне кажется, ты сейчас сказал что-то такое на столичном, потому что люди не из крупных городов России, это, в принципе, идея сносить панельные дома – кажется чем-то абсолютно нереальным, чем-то фантастическим, потому что, ну, если ты снесешь панельки, что тогда останется от России?
1: Будем надеяться, что у региональных властей хватит соблазна, ну и, может быть, банально, не хватит денег для реализации таких не самых понятных планов, потому что даже в Москве, в общем, оказывается, что дома, которые идут на замену панелькам, не лучше их.

0: Рассказывайте нам свои истории о панельках. Возможно, например, вам не хватило в этом выпуске каких-то детских переживаний, да, таких простых и искренних. Ну, вы можете нам рассказать о них, и мы их прочитаем.
1: Да, пишите. Я человек, который голосовые сообщения не слушает, и я думаю, среди вас тоже много таких людей. Поэтому не стесняйтесь писать текст.
0: Всем пока. С вами были Андрей Перцев.
1: И Андрей Першин. Слушайте нас, где бы вы ни были.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо.
2: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

0: радио «Сахаров».
1: Не разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было «домой». Это вот в Россию и все. И как слушали радио, как переставляли эти флажочки. Наконец наши взяли такой-то город, радость, радовались. И, конечно, не за немцев радовались, а радовались за Россию. И болели только за Россию.
2: Это буквально первые слова Валентины Александровны в интервью. Запись начинается с этого воспоминания о том, как крестьяне Ракины переживали новости о вторжении немцев в СССР. Только потом она начинает вспоминать про детство, про то, как бежали в Харбин через всю страну, как строили тут свое дело в период японской оккупации. В каком-то смысле она начинает свой рассказ словно с развязки. Это последний эпизод подкаста «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из «Либо-либо». Привет. Привет.

0: Скажите, вот когда началась война, вот 41-й год, изменилась как-то жизнь в Харбине?
1: Вы знаете, жизнь начала меняться где-то, по-моему, в 39-м, 40-м, что ли, карточки были введены. Значит, сахар по карточкам, муку по карточкам, водка по карточкам, к празднику только выдавали. Ну, приходилось очень туго.
2: Это Алексей Левченко рассказывает, как с началом войны Харбин начал превращаться в тыловой город.
1: Одно время, я помню, там, значит, типа пшена, чумиза мы называли, а по-китайски оно звучит сяомиза, сяомидза. Это мелкие зерна. Ну, вкус, конечно, это самое, против пшена, дрянь. Так вот, если мама сварит эту чумизную кашу и ложку туда топленого сала, это был для нас праздник. Было очень тяжело. Ну, подспорье какое было. Тогда, конечно, я и не работал, ничего, но отец на охоту. Сезон утки, гуси. Значит, потом, значит, уже где-то начиная с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, это фазаны, зайцы, ну, куропатки. Редко попадали, но попадали. Ну, вот это вот единственное, что, значит, помогало.
2: Семья Левченко была белогвардейской, но как бы нетипично белогвардейской. В Белой армии его отец служил в полковом оркестре и сделал в эмиграции большую карьеру музыканта. Они даже выступали с гастролями в Японии, но это еще до оккупации. Алексей Григорьевич с гордостью говорит, что за гражданскую отец не убил ни одного человека. И вообще, первый свой выстрел сделал в лесу, на охоте. Тогда прокормить семью на одних продовольственных карточках было просто невозможно.
1: Зерно, что вы, если японцы увидели, что китаец или русский ест рис, все это попадали в жандармерию, оттуда живыми не выходили. Рис имели право кушать только высшая раса. Это японцы, это немцы, это итальянцы. Все.
0: А почему вдруг итальянцы высшую расу
1: покупали? Они были это союзники.
0: Союзники.
1: Союзники были.
2: Союзники – это, если вы не поняли, имеется в виду страны Оси. Это те, которые выступали на стороне фашистской Германии во Второй мировой войне. И так уж сложилось, что японцы русских фашистов в эту кампанию в итоге не взяли. Во-первых, в Харбине к началу войны население за 600 тысяч человек, а эмигрантов тут не больше 50 тысяч. Так что с ними уже можно особо не возиться. Поэтому в 40-х японцы просто запрещают практически все неформальные объединения в русской диаспоре, включая

0: что идти на рыбалку.
1: Несколько раз я ходил пешком один в эту деревню, протопаю, удочки у меня, значит, вот, и зерна возьму 10 кг. И я там рыбки половлю, значит, маленько все, рыбку, значит, эту самую, сюда, в эту сетку, травки натолкаю, и, значит, иду, все. А за спиной рюкзак с зерном. Не дай бог, конечно, если тебя засекут. Встречались китайцы, мешочники их называли. Значит, они где-то из глубинки, из деревень, несли зерно в город. И вот я как-то, значит, иду, их цепочка, человек 30-40, может быть. А впереди, значит, и сзади идут там по двое. Ну, видать, это охрана. Видать, наверное, с оружием даже. И только увидят человека, мгновенно раз, сели и растворились. Или в Гавляне, или в Чумизе. И никого ничего не видно. Так, один там потом идет, значит, без мешка. И этот направился ко мне. Потом увидел, значит, это сам по-китайски, дескать, это самое, ребенок, это самое. Ты чего? Я говорю, да вот это самое. Рыбу ловил. А, ну да, иди. Повернулся назад, крикнул, все как по команде встали сразу и пошли опять цепочкой, значит, вот. Ну, входили они в город, конечно, как правило, ночью уже, чтобы японцы их не засекли, потому что японцы с ними расправлялись здорово.
0: В общем, если у вас после предыдущего эпизода осталось впечатление, что война Харбин как бы не затронула, потому что маленький Игорь Абрамов ничего не заметил, то это не так. Нужно делать скидку на то, что его отец был не последним человеком в бюро по делам российских эмигрантов, и снабжалась его семья неплохо. В отличие от русских фашистов, эта организация японцам была действительно нужна. Например, при помощи БРЭМ японцы набирали русскую молодежь, военизированные бригады «Асано».

0: Вообще, Асана — это очень древний самурайский род. К нему принадлежал подполковник японской армии Асану Макото, которому в 1938 году поручили создать из эмигрантской молодежи Маньчжурии боеспособную единицу. Относительно небольшое войско, которое получилось из этой затеи, вошло в историю под его фамилией, примерно так же, как в нее вошли власовцы. Начиналось это все как такая бригада добровольцев для грядущей войны Японии с Советским Союзом, но со временем мобилизация стала принудительной. Брали туда в основном молодых казаков и выходцев из благогвардейских семей, которые почему-то не могли или не хотели откупаться от призыва. Со временем японцы сделали военную подготовку частью обязательной школьной программы во всех русских школах. И Левченко ее тоже проходил под руководством двух русских же офицеров. Правда, со временем выяснилось, что один из них был советским агентом, да и вообще в таком масштабе это был скорее физрой на серьезных щах. А вот те, кто попал в Асана, вот эти люди повидали многое. Японцы использовали их и для подавления восстаний в Корее, и в ходе приграничного конфликта с СССР на Холхенголе в 1939-м. В общем, эти ребята войну видели и в Союзе их запомнили. Жизнь в Харбине после начала Второй мировой простой не была ни для кого. Город был де-факто отрезан от мировой экономики, и покупать продукты на свободном рынке себе могли позволить только самые богатые из русских, потому что цены были безумные. И вот на этом фоне как-то все еще продолжают крутиться крестьяне Ракины. А у них, между прочим, уже дочка на выданье.
1: Вот, ну, у меня лично вот 3 года была любовь с сыном протодиакона. Его многие, каждого, кого назовешь, его знает. Коростелёв, известный в соборе протодиакон, красавец был. Его сын Валентин. И нас все звали Вали в квадрате. Валентин и Валентина.
0: Это Валентина Александровна рассказывает, как перестала быть Ракиной, потому что вышла замуж. Со времен бегства их семьи из ссылки в Пермских болотах прошло уже много времени. Валентина уже отучилась в гимназии Достоевского и поступила в медучилище на фармацевтическое отделение. Готовьтесь. Это будет красивая история. Настоящий любовный треугольник.
1: И уже у нас назначено было день свадьбы, как он только закончить институт должен был. Нам уже на кольца золотые эти дали. Все было решено. Но до этого у меня была встреча вот с Юрой Виноградовым, когда я работала. Да, что я хочу сказать, что вот ты...

0: года дружбы, кто бы, смешно сказать, и можно не поверить, что это чистой дружбы, кроме поцелуев, кроме, ну, таких объятий. Но ничего не было. Это тоже просто благородство и воспитание семьи такой вот. Он уехал потом в дальний. Переписка так легкая такая, ничего не значащая. Ну, иногда он на своих симпатиях ко мне писал, там все. И приехал в город, в Харбин, в командировку. И он услышал, что я уже просватана. Но он пришел в собор, он говорит, белого берета нет, а я всю жизнь в белом берете. Потом увидел белый берет, обрадовался, скорее за мной. Мы тут, я ко кресту, он за мной. Вышли и во дворе стоим. А мой Валентин, он пел в хоре. Выходит, а я стою с Юрой. И Юра мне говорит, ну что, я опоздал, да? Я говорю, да, опоздал, все. Ну неужели уже все? Я говорю, да, все, просватаны, благословили, нас уже родители были, все. В этот момент идет мой Валентин, глянул на нас и мимо проходит. У меня ноги просто опустились, что невеста без места, да? Юра говорит, это как так, жених мимо невесты? Я говорю, вот так. Ну, значит, я могу смело тебя идти проводить. Ну, пожалуйста, пошел, проводил меня.
1: Юра сам был из воцерковленной семьи, поэтому хорошо знал, где искать Валентину Александровну в выходной. И вот, после этой сцены в соборе, где они встретились после воскресной службы, Юра позвал Валю на свидание в ресторан. И она согласилась. Они сели в сани, а Харбин – город маленький. Ну, короче, слушайте дальше.
0: Такая тройка, три лошади, сани, тройка с попоной. И едем по Большому проспекту к Чурину, а навстречу идет Валентин. Нас увидел. Ну, и на этом все. И когда мы возвращались с этого вечера на машине, мне, значит, прямо в машине Юра делает предложение. Говорит, знаешь что, ты со своим Валентином не будешь счастливой, а я тебя сделаю счастливой. И я дала согласие. Такой счастливый мой Виноградов обнял меня, все. Тут мы договорились, значит, домой приходим. Я маме говорю, мама, я выхожу замуж за другого. Мама в слезы, как, чего, все тут. А папу уже забрали в 45-м году.
1: Здесь придется сделать перерыв небольшой, потому что, как вы поняли, в рассказе Валентины Александровны наступает уже 45-й год. А вот потому, что на свидание она ездила на санях, можно догадаться, что это уже зима. Ее отца, Александра Ракина, арестуют раньше, в последние дни того лета, когда закончилась война.

0: А вы понимали, что вы живете, и это государство какое? Чье? Китайское, японское, Манчжоу-го, Маньчжурия, Россия. Что это такое за территория?
1: Глубоко, естественно, нет. Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как? В определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
0: Какие флаги висят на...
1: Началось это вот понимание какое-то вот в 45-м.
0: До войны, до советских войск?
1: Нет.
0: После, когда они вошли.
2: Вы, наверное, помните эту фразу Игоря Владимировича еще из первого эпизода. Он тогда рассказывал, что ребенком просто воспринимал все вокруг как такую данность. Он не особенно задумывался про своих и чужих, про то, что такое дом, что значит, что он русский в Китае, и какая она вообще сейчас эта Россия, из которой когда-то давным-давно уехал его отец. Все эти вопросы станут появляться в его жизни практически одновременно с ответами. В августе 45-го.
1: Десант был сброшен на Бензянский вокзал, это километров 25-30 от Харбина, и войска вошли в Харбин без боя. Правда, бомбежка, канонада, так сказать, вот это все отзвуки, вылились в волну того, что стекла по центральной улице Харбина, витрины большие, некоторые вылетели. Вот это было единственным реальным свидетельством войны. А потом просто на улицах стали появляться русские солдаты в форме.
2: 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Вторая атомная бомба упала на город Нагасаки 9 августа в 3 часу ночи. Советский десант высаживался в предместьях Харбина в ту же ночь. Это была уже совсем не та Красная Армия, которая безуспешно пыталась взять КВЖД в 29-м году. И даже не та, с которой японцы коротко воевали в 39-м на Холхенголе. У этих солдат был колоссальный опыт, отличное вооружение и весьма жуткая репутация. Напоминаю, всего несколько месяцев назад они взяли Берлин. Освобождение Маньчжурии от японцев заняло у Красной Армии меньше месяца.
1: Моя первая встреча с советским солдатом была такова. Мне, значит, 10 лет. Я стою на улице. Подходит русский солдат, выгоревший в гимнастерке, в пилотке. Спрашивает: японцы есть? Я говорю: раньше жили, уехали. Покажи квартиры. Пошел, заглянул в одну. Пусто, у японцев вообще. В домах, как правило, татами. На татами связан одеяло, очаг, и все, ничего. Голод. Зашел во вторую квартиру, ничего. Ну, пошел дальше.
2: В принципе, к августу 45-го года в Харбине уже все понимали, что советских войск следует ожидать со дня на день. Руководитель БРЭМ к этому моменту уехал в отпуск в неизвестном направлении и просто все сбросил на заместителя. А тот немедленно пошел на поклон в советское консульство. Тот самый основатель русского фашизма Радзаевский сбежал в Шанхай, попытался оттуда договориться с НКВД и даже написал такую проникновенную статью о внезапном душевном переломе. Типа он раскаялся и все понял. Японцы из гражданских тоже из Харбина пытаются выбраться, но особенно всем их военных... Все понимают, что на самом деле бежать уже некуда.
3: А когда боями уже Красная Армия подступала к Хандахэдзе, японцы отступали.
2: Рассказывает Ирина Михайловна Затворницкая. Ее семья была пополам, из белогвардейцев и железнодорожников. Жили они не в самом Харбине, а на станции КВЖД Хандаохэдзи.
3: Этой ночью они, ну так у них было принято, вот такие они были фанатики, они убивали своих детей, затем жену, а последние вспарывали себе кишки. Это харакири называется по-японски. То есть, чтобы не сдаться живыми врагу, то есть советским.
2: В архиве есть еще несколько свидетельств о самоубийствах высоких чинов японской армии, которая в целом на тот момент была просто вся деморализована и совершенно небоеспособна. Русскоязычные харбинцы встречают Красную армию цветами и устраивают в городе просто стихийный праздник. Такой легкой войны советские солдаты еще не видели. Меньше чем за месяц они убили почти 100 тысяч японцев, взяли в плен еще 500 000 с лишним, а сами при этом потеряли 12 тысяч человек. Пленных продержали в ГУЛАГе до 50-х годов, и мы не знаем, сколько там погибло, но как минимум это десятки тысяч. Но при этом арестовывали не одних японцев. Сейчас у вас будет, наверное, что-то вроде дежавю.
3: В 45-м году я была во втором классе. В 45-м году, когда пришли советские, и папу забрали советские сюда, в лагеря.
0: А отец ездил на работу?
1: А отец, очевидно, пытались скрыться. Их взяли не дома. Он, так сказать, ушел в подполье, да, так будем говорить. Я не знаю, куда он пытался уйти. Все, мы их взяли не дома.
4: Отца очень быстро забрали. Он даже 10 дней вот переводчиком не поработал, как его уже забрали. Все.
2: Отца Александра Алексеевича Сальникова арестовал прямо тот же отряд СМЕРШ, в который он устроился работать переводчиком. К этому моменту основные части Красной Армии до Харбина еще даже не успели дойти. СМЕРШ — это, по сути, такое военное КГБ. Расшифровывается название как «Смерть шпионам». И их в Маньчжурию, очевидно, забросили вместе с десантом. Судя по всему, причиной ареста было то, что отец Александра Алексеевича номинально состоял в фашистской партии. Отца Игоря Владимировича Абрамова тоже отправили в ГУЛАГ. Как минимум несколько сотен человек из числа активных коллаборационистов были расстреляны прямо в Харбине, без всякого суда. Других, как, например, того же Радзаевского, сначала вывезли в Союз и уже расстреляли там. Бригады Асана при появлении советской армии в Китае практически целиком перешли на ее сторону, и их создатель Асана Макото ожидаемо совершил сеппуку, не дожидаясь советского плена. Почти все его воспитанники в итоге будут репрессированы. Сколько всего было арестовано эмигрантов в Маньчжурии после 45-го года, мы до сих пор не знаем. Масштаб был, конечно, не такой, как у Харбинской операции, речь идет максимум о нескольких тысячах человек. Но, тем не менее, даже среди родителей наших героев отнюдь не все в той волне осужденных были коллаборационистами или там служили у Макото Асана. Отец Валентины Александровны был вообще булочник и церковный староста. Работал он исключительно на себя, но тоже получил 10 лет лагерей вместе с братьями. И вот на таком фоне Валентина Александровна решила, что самое время бежать из-под венца.
5: Ну и что? Через день иду я на работу, идет Анна Тимофеевна, мама Валентина, и говорит: «Валя, что случилось? Валька ходит к сам не свой, к тебе не едет, праздники, что такое?» Я говорю: «Анна Тимофеевна, я выхожу замуж, снимаю кольцо, которое в день благословения мне подарил, был рубинчик и 2 бриллиантика. И говорю: передайте Валентину, это все». Ну и вот оба, можно сказать, со слезами на глазах, но расстались. И 20 лет я его видела во сне. И каждый раз к слезам, и каждый раз я его теряла. И как увижу во сне, я говорю: «Юра, Вальку видела во сне, смотри, со мной не задирайся, ничего сегодня».
2: Вот так Валентина Ракина стала Виноградовой. Вскоре после венчания они с Юрой переехали из Харбина в город Дальний. Это сегодня китайский порт Далянь. Там у Юры была работа, плюс там было советское консульство, где они смогли зарегистрировать свой брак официально. Ну, и КГБ там тоже было.
5: Ну, в общем, я прожила, конечно, счастливую, хорошую жизнь. Кроме тех лет, 7 лет, на которые нас вот разлучила судьба. Далее мы прожили с 47-го по 49-й. В 49-м феврале его забрали.
2: В 49-м году Юру арестовали. Не вполне ясно, за что именно. Валентина Александровна не рассказывает. Известно, что он отправился в ГУЛАГ, и, в общем, встретятся они еще не скоро. Юра был вообще не один такой. Харбинцев в Маньчжурии вязали всю дорогу. Эта волна репрессий не очень хорошо изучена, и мы не знаем точные цифры арестованных, но известно, что эти аресты не особенно подталкивали эмигрантов к возвращению на родину. Но при этом после войны в Маньчжурии оставаться долго было уже невозможно.
0: Скажите, пожалуйста, а советские войска-то вообще долго пробыли?
1: Нет.
0: Ну сколько? Месяц? Неделю?
1: Да, наверное, месяц, полтора. Думаю, что вряд ли больше.
0: А потом?
1: Потом это все место заняла китайская администрация. Но вот был период 45-го года, где-то, значит, по 48-му или 49-му, с китайской, это вот она 1 октября 49-го года, по-моему, Китайская Народная Республика организовалась. Вот тут был период такого безвластия. Было очень тяжело, потому что все все потеряли работу, потому что жили бы на отцовскую, значит, зарплату. Бабушка с мамой, они занимались, так сказать, на жизнь тем, что бабушка делала великолепную украинскую набивную колбасу, вот, которую в кишки вот там набивает, все промывает кишки, набивается вот этим всем. Вот она это относила на комиссионную продажу, шло в лед на расхват. Делали пирожки, жарили, которые девушка ходила, продавала в школе на переменках, тоже шли в лед.
2: Весь этот период безвластия, о котором говорит Абрамов, в Китае шла гражданская война. Точно так же, как в России за 30 лет до этого, она как бы без паузы охватила страну после окончания войны мировой. И, кстати, тоже до конца неизвестно, сколько народу тогда погибло. По разным оценкам, до 10 миллионов человек. Это в плюс к 20 миллионам, которые погибли в Китае за Вторую мировую. Как бы то ни было, в этот период Харбин как бы балансировал на грани анархии, потому что Красная армия в городе постояла-постояла, да и ушла. Уцелевшие после советских чисток харбинцы были даже вынуждены организовать что-то вроде отрядов самообороны, чтобы их просто не смело хаосом. Но уезжали из Харбина немногие. Все, кто не боялся возвращаться в СССР, уехали еще в 1935-м. А те, кто собирался в Америку или в Австралию, на тот момент уже перебрались в Шанхай, где просто дожидались восстановления морского сообщения. Несколько десятков тысяч кавожединцев продержались до конца гражданской в Китае. И в 1951 году гражданская кончается, жизнь стабилизируется, и в Харбин приезжает все больше и больше китайцев. Он, наконец, становится миллионником. Русская диаспора при этом, понятное дело, не увеличивается, а уменьшается. И просто становится все более и более незаметной долей населения. В начале 50-х Харбин уже никому не придет в голову называть русской Атлантидой, Восточной Москвой или заповедником дореволюционной России. Нашим героям почти нечего рассказать об этом времени, за исключением одного весеннего дня, который запомнился всем.
1: Это было 5 марта. Над городом Харбином пронеслась ужасная лёсовая буря. Город стоял весь желтый, мрачная какая-то была, жуткая какая-то тревожная атмосфера.
6: Это с пустыни Гоби песчаная буря. Это страшное дело. Песок. И пошел мелкий дождик. Маленький-маленький. Все было залеплено вот этим мокрым песком. Все было залеплено. Пообрывало провода электрические.
3: Дождь хлестал, и вместе с дождем желтая глина. Вот такой страшный ветер с глиной. Все дома, все окна, все глиной было обмазано. Мы как раз были в школе. Ну, конечно, в такую погоду, куда пойдешь домой?
1: Зашел в класс Василий Васильевич Попов, преподаватель физики. Зашел к окошку, стоял, молчал. Сказал, сегодня передали, что умер Иосиф Виссарионович Сталин.
3: На другой день или через день нас повели в консульство. Там стоял большой во весь рост огромный портрет Сталина. Около него очень много цветов и сильные прожектора электрические. Так что вот посмотришь, и от этого резкого света слезы на глазах. Ну, конечно, мы не плакали.
2: Все трое, Ирина Затворницкая, Игорь Абрамов и Георгий Домодедов, встретили день смерти Сталина, будучи на учебе. Они никогда не жили в СССР, и никто из них не припоминает никаких особенных эмоций у себя по этому поводу. Но на самом деле в тот день все выжившие харбинцы наконец получили настоящий второй шанс. Довольно скоро после смерти Сталина начинают выпускать из лагерей осужденных по харбинской операции. В СССР начинается оттепель, часть кавожединцев разрешают уехать на Запад, а остальным предлагают репатриироваться в СССР. И всем надо что-то решать, потому что советская оттепель совершенно не нравится компартии Китая в целом и Мао Цзэдуну в частности. Он был большой фанат Сталина, и вся эта история с отказом от культа личности его очень раздражает. Отношения между странами портятся, и остатком российской диаспоры довольно однозначно показывают на дверь. А за ней вообще-то люди в лагерях сидят.

0: Ну, проходят годы, год второй, ничего не знаю о Юре. Ну, я молодая, тут кругом молодежь, все, как теперь выражаются, клеятся. Ну, я, конечно, думать не думала, но потом пошла в консульство, и мне говорят: «Вы не надейтесь на то, что ваши мужья вернутся или что вы попадете туда. Ставьте крест на своей жизни. Встречи вам не будет, не дождетесь». Ну, а ко мне приходил такой, старше меня был на 13 лет. Он просто как бы, ну, опекал меня, просто помочь что-то по дому сделать. Ну, и он стал мне делать предложение, что я хожу, давай жить вместе. А мне... Люди говорят, что ты это, вроде он импотент, ему женщина не нужна. Ну и, в общем, я решилась, ну так просто жить тоже нельзя было. Мы обязаны были зарегистрироваться в китайском там каком-то учреждении, в мэрии китайской. Но импотент, не импотент, но у меня родился сын.
1: Юрий Виноградов просидел на Колыме 7 лет. За это время его жена потеряла надежду увидеть его снова и родила ребенка от другого мужчины. А потом Юрий нашел способ написать ей из лагеря.
0: Ну вот, когда, значит, я первое, вот что с Юрой, когда списалась, я ему написала об этом, обо всем. Вот почему он мне написал, что... Встреча наша ни к чему не обязывает, но встретиться мы должны. И как только я узнала, что вот он должен вернуться, я с этим Павлом сказала, что я ни тебе жизни не дам, ни себе, ни сама жить не смогу. Мы должны расстаться. Женечка был маленький, ему было годик всего. Я с ним вот сгодовала, можно сказать, сюда приехала. Ну и так мы, расставаясь, тоже и плакали. И он говорит: «Ну, будет, не сложится жизнь, ради Бога, я всегда буду с тобой».
1: Получив письмо от Юры, Валентина Александровна немедленно решила репатриироваться в СССР вместе с детьми. С ней поехали остатки клана Ракиных и родители Юры, на которых пришлось сделать поддельные документы, чтобы уберечь от ареста.
0: И вот что надо сказать, что когда, значит, мы с мужем встретились, и вот на эту тему он говорит: «Никогда тебе никакого вопроса на эту тему не задам. Женечка будет мой». Он тут же его усыновил. А сын еще все говорил: «Мам, ты посмотри, как я похож на деда. Почему-то очень на деда». В общем, не так вот он ушел, не зная, что он не родной. И вот это тоже говорит о благородстве человека, вот мужа, да, что вот так вот ни разу не попрекнуть, не дать понять ни ребенку, ни мне, что вот это. Так что у нас была нормальная, хорошая семья.
1: История Валентины Александровны рассказана ей самой как такая история со счастливым концом. Хотя адаптация в СССР для харбинцев проходила очень тяжело. Условием для возвращения на родину было отработать какое-то время на целине. И это было дополнительным испытанием. В конце концов, многие из репатриантов вообще родились и выросли в городе, где к ним обращались на мадама и капитана. Кстати, семья Игоря Владимировича Абрамова оставалась в Харбине после ареста отца еще 9 лет. Они собирались уезжать в Австралию, как и многие из оставшихся в Харбине белогвардейцев без паспорта. А потом во дворе их дома на 2-й Псковской, около Тибетской, появился незнакомый человек.
2: Значит, начиная с 45-го года об отце мы не имели никаких известий. И вот летом 1954 года к нам во двор, я был во дворе, зашел мужчина, мужичок, наверное, в пиджачке, кепке, брюки все так. Увидев меня, спросил: «Абрамов здесь живет?» «Да». «Мать замуж не вышла?» «Нет». «Родильник?» «Я привел». Он оказался железнодорожник, который привез от отца записку. Отец был в лагере на станции Решеты, Транссибирский магистраль. Он уже к тому времени был, как сказать, расконвоированный, наверное, все, достаточно свободный. И нашелся вот мужественный человек, я бы сказал, который взялся передать записку от заключенного, провести его от Красноярского края до Хардина, дойти, передать. Вот, в записке сообщалось, что он здоров, жив и через год должен освободиться. Это решили дело. Мы решили ехать в Советский Союз.
1: Когда отец возвращается из лагерей, ему приходится заново знакомиться с сыном. За время его отсидки Игорь Владимирович успел получить театральное образование, поселиться в Омске и стать успешным театральным актером. О судьбе его отца не так давно сняли маленький фильм. Ссылка будет в комментариях. После освобождения мужа Валентина Александровна поселилась с ним и детьми в Екатеринбурге. Одно время они мыкались по съемным квартирам, но со временем все образовалось. Юра стал работать электриком, а Валентина Александровна устроилась по специальности фармацевтом. И в конце концов им дали трехкомнатную квартиру. Именно там у нее брала интервью исследовательница из Международного мемориала Алена Козлова. Отец Валентины Виноградовой, харбинский булочник Александр Ракин, так и не вернулся из ГУЛАГа. Он погиб в лагере Сосьва на 6-м году своего 10-летнего срока за измену родине. Процесс реабилитации осужденных по приказу 00593 начался уже после его смерти. Выжившие дети репатриантов первой волны, сами уже взрослые люди, наконец стали получать документы о том, что в действительности случилось с их родителями только под конец 50-х. Одной из них была дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна Сергеенко. Интервью с ней было записано у нее дома, в Москве. Мы не знаем, жив ли сегодня хоть один из наших героев, потому что эти интервью были записаны в нулевых. Но мы точно знаем, что почти все они так или иначе состояли в разных клубах уроженцев Маньчжурии и сумели сохранить память о своей жизни в Китае. Именно поэтому вы слушаете этот подкаст. А некоторые, как, например, Ирина Михайловна Затворницкая, сумели уже в 21 веке съездить в Китай с туристической поездкой и навестить родные места.
3: В 47-м уехали мы с мамой из Хандахэдзе навсегда в Харбин, а из Харбина потом в Советский Союз сюда. И вернулась я в Хандахэдзе в 2007 году. Ну, почти 50 лет.
4: 60.
3: 60 лет. Вот так. Этого дома уже нет. Но так и стоит на месте скала. Круглая скала. Наш дом, а с обратной стороны начинается сопка, и скалу эту видно отовсюду. Вот эта скала на месте, а дома нет. И когда мы приехали на автобусе в Хандахэдзе, да, вот в 2007 году, там все по-другому. И пошли мы к церкви. Вот церковь сохранили, слава Богу. И я побежала с горки бегом. Как споткнулась, как упала, как ребрами стукнулась, сумка в сторону. Подбежали наши китайцы, сопровождающие партнеры, подняли меня и спрашивают: «Ну куда бежала?» Я говорю: «Домой».

0: на этом все.
1: Если вам хочется еще немного истории из мира дальневосточного стимпанка, то подписывайтесь на платный канал студии «Либо-либо» в Телеграме. Там одновременно с релизом подкаста на всех платформах будут выходить дополнительные мини-эпизоды. Будет про то, что было сразу после нашей истории, когда репатриантов из Харбина отправили осваивать Целину. Будет спин-офф про Шанхай, небольшой приквел про закат империи Цин и еще кое-что.
0: Короче, это такие спин-оффы и послекасты. А еще подписка на наш платный канал в Телеграме – это лучший способ поддержать этот проект, и не только. В студии «Либо-либо» много классных исторических подкастов. «Закат империи» я уже рекламировал, он просто великий. Но еще мы делаем «Время и деньги», где я работаю редактором и автором шуток. Послушайте, честное слово, там очень круто. А еще послушайте подкаст «Живи там хорошо». Он есть на всех платформах. В этом подкасте Даша Полыгаева и Даша Жук рассказывают о современной эмигрантской жизни в разных странах мира. Кстати, Даша Жук даже когда-то была в Харбине и ходила там в экскурсию по эмигрантской части города. В общем, все ссылки в описании. Я смог вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом подкасте в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская, Алена Козлова, Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориал» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн. Музыка, кстати, из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Язылян. Ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. А ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин. Пока.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то,

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось. Это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили. Но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишта. Таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которую можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85 году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали рассказывать,

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прямо локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжением линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускаются какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, да, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новой волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Ютуб, надо сказать, имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане это связывали с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина Кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустил там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок and opposition, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК Белград. Вылетел у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии. Прям на максимально государственном, то есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они, как сербский коллектив, с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

Дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группой можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

каким-то шотландцем, исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айлансе. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы, там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалейте. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечной недостаточности, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

Ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansions не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin'а выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит это все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Cattle Cochran, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, а надо сказать, что вот в Fatima Mansion они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит это к тому, что человек, который достаточно много сделал для там ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст Нота Бена. До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

0: пожарах.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Лекторий «Радио Сахаров». Лекция Михаила Эпштейна. Мы просим прощения за периодические проблемы со звуком, вызванные техническими сложностями во время записи лекции.
3: Я мог бы озаглавить свою лекцию «Русский антимир», используя устоявшееся выражение «русский мир», но с приставкой «анти», и тогда поставить эпиграфом из Андрея Вознесенского: «Зачем среди ночной поры встречаются антимиры?» А мог бы поставить и другой эпиграф, более современный, но примерно с тем же значением, Дмитрия Медведева: «Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которую собирает государство». Речь пойдет о философском, культурологическом осмыслении тех событий, которые начали происходить в России и в мире 10 лет назад, в 2014 году, и особенно в последние 2,5 года с вторжением России в Украину. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира. Начальные и последние смыслы – от чего, куда, зачем. Русский мир – главная идея современной России, и его расширение – главная цель государства. В сравнении с предыдущими господствующими идеями российской цивилизации, такими как Москва – Третий Рим, православное царство, православие – самодержавие – народность, коммунизм, классовая борьба, пролетарский интернационал, всемирная революция, реальный социализм, в сравнении с этими идеями русский мир кажется идеей бедной, лишенной содержательного наполнения. Россия теперь вообще не отождествляется ни с каким общим понятием, только самой собой, с русским как таковым. Звучит это как масло масляное. Остается непонятным, во имя чего, кроме самой себя, она должна расширяться. Владислав Сурков, выдвинувший русский мир в центр российской политики, действительно не определил его ничем иным, кроме самого желания расширяться. Я процитирую из его статьи «Лето 2021 года. Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то ввел в структуру государственной политики. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». То есть ничего, кроме желания расширяться, за этим не стоит. И, используя заглавие романа того же Суркова «Около ноля», который он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий, можно сказать, что русский мир именно так и определяется им, как вращающийся и расширяющийся ноль. И действительно, если мы посмотрим на практику расширения русского мира, то не обнаружим в нем никакой содержательной, религиозной, мировоззренческой, социально-экономической мотивации. Те страны, за счет которых этот мир пытается расшириться, сначала Грузия, а теперь и в особенности, конечно, Украина, не представляют из себя ничего принципиально чуждого России. Вера православная, уклад капиталистический. Чтобы определить причину этого противостояния, следует исходить не из каких-то позитивных свойств русского мира, а именно из того, что он отрицает. И тогда кажется, что этот мир, по существу антимир, он определяется сугубо негативными признаками, которые стали самодавлеющими после краха предыдущих, казалось бы, позитивно-религиозных или позитивно социально-экономических идеологий. Особенность России в нашем 21 веке – это формирование чисто негативной идентичности от противного. И, рассматривая дальше черты этого антимира, можно буквально идти по основным, как бы, философским координатам религиозным с приставкой «анти». Его основные черты – антивремя, антипространство, антижизнь, антимораль, антихристианство, антиязык и так далее. Вспомним очень бегло: то Московия провозглашала себя оплотом православной духовности, то Российская империя стремилась объединить все славянские народы и возглавить европейский мир, то Советский Союз пытался поставить все человечество под знамя самого передового учения и смести капитализм с лица земли. Теперь схема упростилась. Россия не против нехристей, буржуев, не против католицизма и капитализма, она вообще против, как антивещество по своей физической природе противоположное веществу. На протяжении столетий, начиная с эпохи Орды. Россия вырабатывала в себе это историческое антивещество, которое теперь приходит в столкновение с окружающим миром и грозит уничтожить цепной реакцией взрыва. За 2022 год российский социум мгновенно кристаллизовался в антисоциум, хотя этот процесс шел сотни лет. И это социальное антивещество обладает своим физическим эквивалентом – ядерным оружием. Обычно говорят, что та или иная страна обзаводится ядерным оружием. Но можно считать и так, что ядерное оружие обзаводится своей страной, которая созревает до такого состояния анти, чтобы использовать его для уничтожения всего мира, включая себя. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые

технику, промышленность, образовательную систему Запада, чтобы обратить их против самого Запада. Все равно, называлось ли это православие против католицизма, или коммунизм против капитализма, или сейчас русский мир против мира в целом. Россия оказалась не только псевдоморфозой, но и антиморфозой. И чем больше она заимствует в этом парадокс, тем сильнее враждует с источником своих заимствований. Как это описывает Шпенглер, цитирую, «все, что возникло вокруг в самой этой поры, с Петра, воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы». Конец цитаты. Это культура ревности и соперничества, которая находит свое призвание в том, чтобы оспаривать первенство других культур и вытеснять их на основе именно тех достижений, которые она сама от них усваивает, на основе тех технологий, научных достижений и так далее. В этом, кстати, огромное отличие России от Китая, который при всем обилии западных заимствований развивается на собственной цивилизационной основе, возникшей задолго до западной цивилизации. Между тем, у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Это можно назвать таким подпольем мировым. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже самой себе. Подпольный человек у Достоевского вспоминается. Он наделен острым сознанием своей самости, но при этом лишен большого творческого дарования, и поэтому рассудит себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие мучения ему самому. Россия в этом смысле подпольное государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье, земля и воля, народная воля, а затем уже в 20 веке возвела революционное подполье к самым вершинам власти. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создавать свою цивилизацию. Даже если перечислить такие страны, которые народонаселением сейчас уже превосходят Россию, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой задачи создать свою цивилизацию. Но именно это постоянно пытается делать Россия. И все эти попытки терпят крах и в качестве Москвы Третьего Рима, и в качестве СССР, и в качестве центра Евразии, и тем не менее возобновляются. Время от времени студенты задают мне вопрос, почему Россия такая несчастная, почему она приносит несчастье другим странам? Представление студентов о несчастной стране формируется изучением классики. Гоголь, Достоевский, Чехов, Замятин, Булгаков, Платон, Зощенко, Солженицын, Шаламов. Почему? Этот вопрос меня тоже преследовал всю сознательную жизнь. Помню, летом 2006 года, во время диалектологической экспедиции Верховья Волги, я стоял на берегу озера Селигер. Изумительный водный овал, окаймленный темным лесом, облака вверху и внизу, мир, тишина, покой. Казалось бы, вокруг должны быть рассыпаны зажиточные города, веселые пристани, сказочные терема, в которых живут богатые и свободные люди. Среди такой умиротворенной природы не может не возникнуть мирная, жизнерадостная, производительная цивилизация. Но в нескольких шагах от берега, где я стоял, стоял в развалинах церковь, где на месте купола рвано зияло небо, а пол был узким толстым слоем коровьего помета. В окружающих деревеньках осталось доживать лишь несколько старух, чей диалект мы собирали. Школы давно закрылись, и единственное живое место в округе – это поселок таджикских рабочих, уже успевших соорудить для себя мечеть. Новенькую, с иголочки, в отличие от церкви в развалине. Городок Осташков. По мерам провинциальной России вполне приличный, но какой же унылый, нескладный, без малейшей искорки радости и вдохновения. Это на берегу такой сказочной озерной жемчужины, Селигер. Поразительная несоразмерность между чуткой, аристократически строгой, духонаполненной природой и убогой культурной средой. Как будто природа просит, чтобы ее оставили в покое, не трогали, не морали, чтобы безлюбые пришельцы поскорее ушли из этих мест. Еще Петр Чаадаев в первом из своих философических писем отмечал, цитирую, «В домах наших мы как будто определены на постой. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Ну, попробую разобрать,

0: чуть подробнее. Итак, почему? Порой винят суровый климат, долгие зимы, неблагоприятные для развития цивилизации. Но сравнение с еще более северной, все-таки процветающей Финляндией, да и всей Скандинавией опровергает такое объяснение. Там ведь нет ни степей, ни чернозема. Они построили чудесную цивилизацию, мирную, изобретательную, добрую к человеку. А по благосостоянию во многом опережают остальную климатически более мягкую Европу. Помимо географического фактора выдвигается еще морально-религиозный. Россия – многострадальная земля, такова ее небесная участь, христианское назначение. Как утючь в удрученной ноши, крестный, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Однако страна, убившая десятки миллионов своих и чужих граждан, настроившая гулаги, вряд ли может служить образцом христианской добродетели. И, кстати, продолжающие убивать. Что же ответить студентам? Мне кажется, одна из главных причин несчастья России – величина ее пространства и соответствующее чувство собственного величия. Основоположник славянофильства Хомяков заклинал дорогую ему Россию не гордиться своим простором и не поддаваться на льстивые самозаклинания. Я цитирую из его стихотворения «России» 1839 год. «Гордись тебе, льстецы, сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира, взявшей мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры». Не верь, не слушай, не гордись. Пространство пожирает и опустошает страну изнутри. 100 лет спустя после Хомякова Мандельштам писал: «Мы живем под собой, не чуя страны». Это как кожа, которая не прилегает, так сказать, к телу, а вздувается, как огромный волдырь. Живущему в этой стране трудно почувствовать ее своей и нести за нее ответственность. Он насадит сад, откуда-то нагрянут чужие или свои, и все заберут и разорят. Эта страна всех не ничейная, в ней нет разгородок для личной свободы и ответственности, для сплоченного сообщества людей, сотрудников и самышленников. Эта страна ни для кого не своя, в том числе и для тех, кто правит ей и зарывает свои сокровища где подальше, в чужих землях. И вдруг начинаешь понимать, что за века, прошедшие со времен Орды, один из ее улусов, московский, так и не стал оседлой цивилизацией. Кочевая Орда, из которой образовалось российское государство, все еще бродит в его крови и противится ценностям оседлой цивилизации. Кочевье, колонизация новых земель продолжается. Причем кочевье – это не только территориальная экспансия, это социальная и психологическая хаотизация, выбивающая людей из устойчивых связей и локаций. Тот же Фурков говорил, что задача новейшей русской политики – это выдворить из себя тот хаос, который постоянно в России образуется путем экспансии в другие страны, выдворить из себя. Вся история страны за последний век – особенно, я бы сказал, с начала Первой мировой войны. Сейчас отмечается 110-летняя ее годовщина, 1 августа 1914. Вся история страны за последний век новоордынская. И нынешняя война вписывается в нее как последняя фаза. Несколько волн эмиграции, миллионы беженцев революционных и военных лет, насильственное переселение целых народов и сословий, раскулачивание, расказачивание – ГУЛАГ, тюрьмы, колонии, поселения с миллионами ссыльных, заключенных, оторванных от дома, массовое сиротство, приюты, дети без родителей или живущие в неполных семьях, криминализация населения, масса людей в бегах от закона или от беззакония, отсутствие стабильности, политические ветра и бури, сменяющие курс каждые несколько лет и гонящие людей в разные края страны и за ее пределы. Это все тоже формы ордынства, кочевья внутреннего и внешнего. Ну, вот и сейчас мобилизация одних, релокация других и, как следствие, волны вторичного вынужденного кочевья в других странах, многомиллионный поток беженцев из Украины. Говорят о ресурсном проклятии России. Слишком много нефти и газа, поэтому нет стимула для работы. Торгуй недрами родной матери земли. Но наряду с ресурсным проклятием есть еще более страшное – территориальное проклятие. Нельзя ни отдать эту территорию, ни освоить ее, только стыть и пустеть вместе с ней, пуская все глубже в каждый дом, в каждое сердце чувствует безысходность. Александр Солженицын упрямо твердил, что Россия нуждается в системе земств, местного самоуправления, чтобы правили каждым населенным пунктом те люди, которые его населяют. В этом был он, безусловно, великий реалист. Но он же, Солженицын, полагал, что новая федеративная держава после распада СССР должна вобрать в себя все славянские республики Казахстана. То есть он верил в благотворность общего государственного пространства и призывал к его расширению уже после распада СССР. Это в его книге «Россия в обвале» 1998 год. Казалось бы, как не понять, что местное самоуправление, за которое ратует Солженицын, и такое огромное пространство, управляемое из одного государственного центра, просто несовместимы. Сильное земство на необъятной земле – это утопия несбыточная для России. История показала, что введенные в 1864 году на волне реформ Александра II земство, как форма самоуправления, все больше становилось легальной оппозицией центральному правительству. И были отменены уже в 1918 году, едва большевики взяли власть. Централизация несоединима с земством. Да и вообще вот дух этого бесконечного пространства, которое, кажется, нигде не кончается, и сама безграничность которого так дорога русскому сердцу, приволье, раздолье, развули, неповторимые задушевные русские слова, все они практически непереводимы на другие языки. Однако не сквозит ли в них та же пустота, которую представляют порой как манящая, освобождающая? У историка Василия Ключевского так передано это оцепенение безграничного простора, проходящее через всю историю России, как ее, так сказать, географическая константа. Цитирую. «Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному, унылому раздолью, безъясной, отчетливой мысли». И как часто русские поэты от Пушкина и до Блока и дальше, они выражали именно это чувство безграничного простора и безграничной тоски. Блок. «Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. И чем привольнее бег, тем сильнее тоска в сердце всадник». Или, как у того же Блока, «На поле Куликовом, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске у розы». Каждый подвиг этой размашистой удали, вот чем вдохновляют сейчас участников СВО, специальной военной операции, состоит в том, чтобы раздвинуть стесняющие пределы еще шире, захватить еще больше земель, не наполнить их, а пополнить саму пустоту. Эту тоску, от которой никому и самим богатырям в первую очередь не спастись. Вот почему представляется так несчастлива эта земля. Она растерзана своими просторами и одержима духом пустоты, который не выносит никакого жизнеустроения на определенном месте. Как сказал бы философ Гегель, абстрактная идея беспредельности уничтожает всякую жизненную конкретность. Пьянство, воровство, коррупция, лень, ложь, насилие – это лишь многообразные формы запустения и отвлечения от конкретного труда жизни. Нет твердого понятия о собственности, о реальности, о правде, о законе, о свободе, об индивидуальности, о гражданском долге, о человеческом достоинстве. Все это расплывается в абстракции великого пространства, которое никто не может чувствовать своим, ибо оно, как горизонт, отступает от каждого реального места. Великое и неопределимое там, вот как говорят в России, вот там лучше знают. Вот там в столице, там в Кремле, там на небесах. Вот это великое и неопределимое там торжествует над здесь и требует новых и новых жертв. Этот призрак великого пространства люди называют Родиной и кормят своей плотью и кровью, своими детьми, своим имуществом, честью и свободой. Как Путин. Россия нигде не кончается. А раньше на эту же тему у Гоголя Ноздрев. Вот посмотри, он говорит Чичикову, вот до того леса, все мое. А за лесом тоже все мое. Вот так и здесь. Присоединив к себе ряд украинских территорий, начиная с Крыма, в 2014 году Россия не столько выросла в размерах, сколько утратила свою пространственную идентичность. Если Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье входят в состав России на тех же конституционных правах, что Москва и Петербург, значит, вся территория России, включая обе ее столицы, оказывается в таком же юридически неопределенном подвешенном состоянии. Россия рассеяла себя, размазала по глобусу. Такова судьба антипространства, которое по мере растяжения превращается в противоположность себе, утрачивает саму страну как форму своего конкретного бытия. То же самое происходит и со временем. Происходит еще один радикальнейший поворот в новой политической метафизике. Радикальнейший, действительно, речь идет там не о демократии или монархии, или о каких-то других принципах общественного устройства. Речь идет о некрократии, о власти смерти. Причем она сразу претендует, эта некрократия, на законодательный статус. То есть мыслится именно как система власти. Я приведу гротескный, но вместе с тем очень характерный пример. Еще в 2016 году директор Института экономических стратегий, профессор МГИМО и вообще очень важный человек в научной и политической иерархии страны, Александр Агеев. Он заявил о необходимости законодательного обеспечения прав умерших, участия в общественной жизни. Размышляя о Великой Отечественной войне, как о точке консолидации общества, Агеев предложил предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибших на войне. Погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Например, за них могли бы голосовать их семьи. Он также заявил, что право голоса, возможно, должны получить сразу несколько предыдущих поколений, а не только те, кто погиб в войне. То есть погибли в гражданской войне, в Первой мировой, может быть, в войне 1812 года. Они должны тоже получить право голоса. Причина та же – иметь возможность влиять на текущие события, которые становятся продолжением к собственной жизни. Ведь глубокая мысль. И то, что высказал очень влиятельный ученый 8 лет спустя, уже сейчас, в мае 2024 года, на высшем законодательном уровне, Андрей Исаев, депутат Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия», повторил. Он призвал, цитирую, «учитывать право голоса ушедших поколений» и подчеркнул, что именно этим российская демократия отличается от западных, где считаются голоса только живых людей. Вот это и есть некрократия, причем в таком буквальном смысле, что хочется пожать плечами или сойти с ума. Коль не эксцентричными кажутся эти призывы, предоставить умершим избирательные права, они приоткрывают мистическую основу амбиций российской власти. Понимают ли российские некрофилы и некроманы, что, привлекая в свои ряды мертвецов, они сами, по сути, пополняют их ряды? Тот же самый Чадаев, которого я уже цитировал, первый самобытный русский мыслитель, свои философические письма подписывал «Некрополис», имея в виду Москву, город мертвых. Таким он видел этот город. С 2014 года, с начала вторжения в Украину, русский мир стал стремительно обзаводиться новыми обрядами. Смерть символически встречает новое поколение уже в колыбели. Даже младенцев наряжают в военную форму, то есть готовят им участь пушечного мяса, как будто они прямо рождаются на тот свет. Детские коляски производятся в виде танков. Это еще задолго до начала СВО. Ко Дню Победы проводятся парады детских войск. Когда родители одевают своих детей, детсадовцев, в армейскую униформу, они, по сути, уже совершают ритуальные жертвоприношения. Но властям это уже и тогда оказалось недостаточно патриотичным. Еще в 2019 году в Совете Федерации глава Комитета по обороне, бывший командующий ВКС и ВВС России Виктор Бондарев, обратился к министру образования, цитирую, «Ребенок боится автомата? Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать? Разве это нормальное явление?» Вот так. Об этом почему-то мало кто помнит. Февраль 2022 года многое затмил предыдущей истории. Но еще в декабре 2021 года, за два месяца до начала войны, был объявлен новый национальный стандарт под заглавием «Срочное захоронение трупов в мирное военное время». Это об организации массовых кладбищ, братских могил, с учетом того, что предполагаются огромные потери и военные в мирное время. Причем этот ГОСТ подготавливался еще с сентября 2021 года, а его введение осуществилось 1 февраля 2022, то есть все было заранее продумано 24 февраля. Как соглашаются эксперты, речь идет о подготовке к ядерной войне, о применении оружия массового поражения, когда одновременно умирают тысячи и более человек. Там, в этом войске, все распланировано. Хоронят четыре слоя, либо в мешках, либо в деревянных гробах, заготовлен заранее в количестве 300 штук на 1000 населения. Конечно, рыть индивидуальных могил в такое время речь уже не идет. Люди внимательно сразу поняли, что речь идет о приближении большой войны. И здесь хотелось бы сделать такое заключение. Земля, могила, похороны, зарывание в землю – это, я бы сказал, важнейший признак фашизма. Когда человечество устремляется к хтонические недра. Хтонос – это греческое слово для обозначения земли и подземель. Может быть, вы знаете, что Умберто Эко, известный итальянский писатель, называл 14 основных признаков фашизма, а я назову один, и мне кажется, он самым верным. Фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, захоронения в ее недрах и уничтожения того сознания, той личной ответственности, которая делает человека надземным существом. Отречение от личности, погружение в почву и кровь – это, на мой взгляд, и есть определяющий признак фашизма. Фашизм – это коллективная попытка излечиться от травмы рождения опытом символической смерти. То есть отказа от сознания, языка, индивидуальности, от всех тревог отдельного, проблемно испытующего бытия. И вот это и есть определяющий признак фашизма, на мой взгляд. Мне кажется, что современному политическому и философскому языку не хватает понятия «онтоцит» от древнегреческого «онтос» – «бытие» и «цит» – «убийство». Известны такие понятия, как геноцид, зооцид, экоцид. А онтоцид – это тотальное уничтожение всего сущего. Война с бытием как таковым. Эта вражда к бытию как таковому лежит в основе ряда религиозных и политических воззрений. Хотя так гностицизм, отчасти старообрядчество, невразийство, фашизм. Мир лежит во зле или захвачен сатаной. Эта старообрядческая формула жива до сих пор. В своей кремлевской речи, объявляющей аннексию четырех украинских регионов, Путин обвинил весь Запад в сатанизме. Совершенно такая старообрядческая или гностическая формула. Он сказал, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Конец цитаты. После этого Российский Совет Безопасности и вся пропаганда провозгласили основную задачу спецоперации уже не только денацификации и демилитаризации Украины, но и ее десатанизацию. А это означает борьбу уже не с идеологией денацификации, не с армией демилитаризации, но с самим существованием Украины. Онтоцит на практике – это тактика выжженной земли. Иногда тактика выжженной земли проводится отступающей армией, отступающей, чтобы не дать возможности агрессору пользоваться захваченной рукой. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в нынешней войне тактика выжженной земли применяется нападающей армии. Более 40% территории Украины заминированы. Такая политика тотального небытия противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать более того, что было необходимо для военной победы. Пытаясь перевернуть мировой порядок и установить свою глобальную геополитическую гегемонию в будущем, Россия стремительно погружается в прошлое, проходя в обратном направлении этапу своей истории. Отворачиваясь от Запада, захлопывает окно, прорубленное петлом любовь, и возвращается в эпоху изоляции войны в Москве. А дальше уже мерцает перспектива опять стать лузом Орды, Великой Восточной империи или даже двух империй, китайской и исламской. Первое и самое страшное убийство, если вспомню Библию, это брат убийства, Каин убивает Авеля. Поэтому война России против Украины несет несмываемый печал Каинова греха. Но есть еще одно, более глубокое. Это не только братоубийство, но и самоубийство. Среди последствий российских ракетных ударов в Украине поражает своим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета. Это произошло 10 октября 2022 года. Россия сама наносит удары по русскому языку и литературе, по истории и культуре, образ России во всем мире, по всему доброму и творческому, что было в ее прошлом, и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь, родину своего языка и веры. Это не просто ошибка или преступление. Это именно самоубийство, пожалуй, самое грандиозное самоубийство в истории человечества. Это если убийцам еще доступно покаяние, и за них можно молиться, то самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. А что ожидает страну самоубийцу, трудно даже представить.
1: Вы слушали лекцию философа и культуролога Михаила Эпштейна в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: они голосят?
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. На смерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим Трудолюбов. Я проработал много лет редактором газеты «Ведомости», когда-то отвечал за мнения, комментарии. Позже стал чем-то вроде эксперта в институте Кеннона в Вашингтоне. Много писал по-русски, по-английски на темы, связанные с развитием России, с экономикой и политикой нашей страны. Кроме того, я художник, и это такая важная составляющая всего моего, так сказать, проекта, поэтому об этом существенно сказать заранее. Я хотел бы здесь поговорить о том, где мы сейчас оказались и что я чувствую в связи с этим. Опыт работы в прессе на протяжении всех 2000-х годов создал у меня такое впечатление, что мы всегда модернизировались в попытках догнать кого-то, от кого Россия и российское общество отстают. Периодически это стремление останавливалось, происходил шаг назад, и потом снова попытки перепрыгнуть через себя и через кого-то другого. Мне кажется, Россия в этом смысле одна из уникальных стран и культур, поскольку российские попытки модернизации, пожалуй, самые длительные и драматичные, чем у кого бы то ни было. И мне кажется, это одно из определяющих явлений. Само это стремление к модернизации, оно ведь связано с тем, что руководство страны, каким бы оно ни было и какой ни была бы политическая система, и некоторая часть общества, активная часть общества, осознают отсталость своей страны и осознают, что нужно с этим что-то срочно делать. Для правительства обычно это связано с тем, что мы проигрываем. Мы проигрываем войны, мы проигрываем в экономическом соревновании, в уровне технологического развития. Это было так при Петре, так было при Екатерине, так было при раннем Александре I, так было после большой паузы при Александре II. Проходила правовая реформа, происходила обязательно военная реформа, технологические заимствования и какие-то общественные изменения очень важные. Потом новые витки модернизации, был очень крупный, связанный с деятельностью Витте, позже Столыпина, и новый виток модернизации, уже связанный с большевиками, и новый виток модернизации, связанный со Сталиным, и горбачевские попытки, ельцинские попытки, раннепутинские попытки. Мы можем спорить о периодизации и говорить о том, что удалось, что не удалось, но мне кажется, довольно трудно спорить с тем, что российская история практически вся, вот сколько мы можем говорить о истории новой России, представляет собой череду попыток модернизироваться, догнать, иногда обогнать другие страны. Прежде всего, Запад, поскольку на протяжении всего этого времени западные страны, прежде всего, Англия, ну вот при Петре еще это начиналось с Голландии, собственно, голландская экономика, голландское общество одними из первых на Западе выстрелили в развитие, показали всем, что такое экономический рост, создали невероятную зависть у всех остальных и породили дальнейшую череду вот этих вот взрывов развития, таких рывков. Прежде всего, это была Англия, конечно, которая продемонстрировала, что в принципе возможно, что экономика может, оказывается, создавать очень много стоимости и расти на протяжении долгого периода, ну, поскольку, как известно, столетиями, тысячелетиями до того экономика практически не представляла собой нечто постоянно растущее. Это было, так сказать, ну, плато практически на протяжении очень-очень долгого времени. Россия и российские элиты многократно на протяжении поколений оказывались в каком-то смысле заложниками вот этой ситуации, осознания собственной неполноценности, осознания отсталости своей страны. И каждый по-разному, но, в общем, очень целенаправленно пытались эту проблему решить. Если говорить о правителях, собственно, о руководстве, каким бы оно ни было, будь то царские правительства, будь то большевистские, советские правительства и постсоветские, очень часто этот рывок, попытки догнать, начинались с военных реформ, прежде всего, с осознания, что России плохо обстоят дела в войнах, на поле сражений, где противники обладают техникой и технологиями более высокого уровня. Это порождало следующий рывок. Одновременно в обществе появлялась группа, слой людей, как правило, принадлежащих к высшим слоям, образованным слоям, которые, не будучи, собственно, у власти, не обладая властью, очень часто оказывались гораздо радикальнее настроенными, чем на власти. Вот эти две группы, правящие элиты и контрэлиты, объединяло их вот это осознание отсталости. И вот эта вот игра в догонялки продолжается. И мне кажется, что российская культура в какой-то степени стала заложником этой игры в гораздо большей степени, чем там культура Турции или культура Японии. Япония, несмотря на то, что тогда же, когда и российская культура очень остро осознавала свою отсталость и как политическая культура, и как технологическая держава, и как военная держава в те же самые 60-е годы 19 века, несмотря на эту глубину осознания отсталости, Япония сумела сохранить свою культуру, как вот свой облик, свою уникальную идентичность. А Россия, как мне кажется, в меньшей степени, поскольку, видимо, вот это осознание отсталости, необходимости догнать и показать свое превосходство, оно как бы было более глубоким, что ли, сильным. Те исследователи, которые изучали крестьянство, например, которые пытались понять уклад

много. Мы не говорим, что этого никогда не было. То есть представители там русской литературы, авторы музыки, художники очень часто искали что-то вот это вот свое. Это ведь тонкая такая грань, да? Ты можешь, конечно же, просто придумывать свою национальную культуру, как многие делают, и ты можешь модернизировать идею национальной одежды и создать национальный костюм, по сути, заново, да, там пересоздать там национальную кухню, национальную литературу. У России, естественно, такие попытки были, и даже на уровне культуры. Просто вот если посмотреть, российская, допустим, музыка классического, симфонического типа, она ведь, в общем, представляет собой ветвь западной культуры. У нас нету своего, так сказать, театра кабуки, как вот японцы сумели сохранить очень много традиционного искусства, несмотря на гигантское, очень большое ощущение отсталости, несмотря на очень большое увлечение западной культурой, которая и сейчас есть. Они сумели сохранить какие-то ветви совершенно таких национальных образцов культуры. Россия в меньшей степени. Мой тезис, он во многом в том, что российская культура, традиция, когда говорят в том числе власти, в том числе пропагандисты, что вот у России традиционные ценности, что Россия вся такая вот пропитанная историей и традицией, это очень смешно, потому что главная российская традиция – это модернизация, это постоянное ощущение отсталости и стремление всех догнать, а вовсе не традиционная семья, 15 детей, лапти, деревянные ботики, я не знаю что, да, где ловят рыбу крестьяне в прекрасной крестьянской одежде. Вот этого ничего, во-первых, в значительной степени не было, а во-вторых, если что-то и было, то настолько изничтожено там в течение трех поколений советской власти какая-либо связь с традицией. Я думаю, что вот этот вот радикальный разрыв с традицией — это российская традиция. Особенно вот в этой каденции, которую Россия пережила в 20 веке, поскольку на самом деле были и до того. Но пережитое в 20 веке — это просто невероятно радикальный эксперимент, еще и по длительности, потому что три поколения, три полных поколения, полностью разорванные связи, в том числе внутрисемейные, по которым передаются, собственно, традиции. В России можно по пальцам пересчитать, это крошечные группы, слои в обществе, которые вот после распада Советского Союза могли восстановить настоящие подлинные прочные связи с своим семейным прошлым, со своим опытом поколений, которые жили до революции 17-го года. Это крошечная доля. То есть Россия как раз страна разрыва традиции. И вот это культурное осознание, оно породило вот этот вот удивительный слой, который в разные времена по-разному назывался, слой интеллигенции, слой, ну, вот какой-то, значит, активных граждан, образованные слои, которые очень часто оказывались радикальнее в своем модернизационном стремлении, чем власти. И я об этом всем говорю, что я в этом поучаствовал. Это как раз та часть, в которой, мне кажется, важным зафиксировать, что я это прочувствовал и поучаствовал, когда был редактором редакционного отдела или отдела мнений. В общем, по сути, отвечал за все, что выходило в газете «Ведомости», которую мы создавали в 99-2000 году. Все, что касалось именно вот комментариев о происходящем, мнений, экспертных оценок. Это, на самом деле, была довольно большая работа, и она сформировала вокруг себя целый круг авторов, которые знали, как нужно. Мы были уверены в том, что здесь как бы присутствует знание, здесь есть культура, здесь есть опора на качественные источники информации. И это, ну, довольно хорошо воспринималось, и проект, как мне кажется, был достаточно успешным на протяжении всех 2000-х, может быть, до середины 10-х годов. Но одновременно, как бы чем дальше, тем больше, я понимал странность самой этой ситуации, этого разговора, этого монологического вещания о том, как нужно делать. Безусловно, нам не нравилось, очень многим не нравилось, как постепенно на наших глазах власти забирали себе все больше полномочий, ставили себя в все более неподотчетную позицию перед обществом. Но и сторона тех, кто носители знания, тех, кто носители культуры, тоже каким-то зеркальным образом формировали однородный набор тезисов о том, как, собственно, нужно и в чем государство не право, а в чем

0: мы правы. И чем дальше вот как бы это все продолжалось, тем больше мне казалось, что мы все время отстаем, поскольку и российское общество, и российские элиты, будем говорить, собственно, в конце 80-х, 90-х пережили очередную в российской истории глубокую волну разочарования, осознания собственной отсталости и решили все изменить. Опять. И вот здесь было, как мне кажется, вот это отставание, что начали с бесконечных разговоров про демократию, и потом через некоторое время осознали, что, ошибка вышла, потому что недостаточно подумали о верховенстве права, как можно было создать институт частной собственности, не создав при этом институты права, которые, собственно, и гарантируют частную собственность. Ведь без верховенства права эта концепция совершенно бессмысленна, как мы и увидели на всех этапах передела собственности в России. И вот когда пришла концепция, наконец-то додумались в говорящем классе, так сказать, что нужно наконец-то устанавливать в России верховенство права. Тут как раз даже те начатки, которые были, начали постепенно ограничиваться властями, и можно вести отсчет условно, допустим, с ареста Михаила Ходорковского, в чем тоже была глубокая ирония, поскольку именно он, пожалуй, скорее, чем остальные олигархи, заговорил о необходимости перехода к защищенной частной собственности в России. Он попробовал перевести свою компанию, тогдашнюю ЮКОС, как бы под защиту права, международного права, в частности, американского, попытки объединиться с ExxonMobil тогда. Естественно, был остановлен в этих попытках, арестован, историю все знают. Можно считать это символическим таким моментом в истории попыток установить в России верховенство права. И снова как бы было поздно. И вот самой этой ситуации я вижу, или, скорее, чувство, какой-то значительный изъян. Это не значит, что нужно перестать думать о технологическом развитии или общественных каких-то реформах, или, что еще, наверное, важнее, о реформах государства, которые защищают интересы, защищают права граждан. Все это, безусловно, необходимо. Но, мне кажется, российское общество многому могло бы научиться и, возможно, почувствовать себя лучше, если бы вышло из этого цикла постоянной гонки за лидером. А то, что оно не вышло до сих пор, для меня это так. Мне кажется, что, несмотря на весь радикализм нынешнего российского государства, такой, как бы, можно сказать, контрреволюционный, что ли, радикализм, да, поскольку с точки зрения тех, кто выступал за правовые реформы, с нашей точки зрения, если угодно, мы увидели такую контрреформу. Так вот, несмотря на то, что государство может восприниматься как такая контрреформаторская сила, в действительности и они тоже очень сильно озабочены отставанием России, просто видят его иначе. Как правило, государство видит отставание с технологического угла зрения, потому что им кажется, что оружие недостаточно современное, а контрэлита, какая-то активная часть общества, видит отсталость скорее под таким социально-психологическим ключом, то есть тех интересов, которые государство вроде как представляет, но, как правило, откладывает на второй план. Так всегда было исторически, в этом смысле сегодняшнее правление почти не отличается структурно от, будем говорить, большинства российских режимов. Общее между ними именно вот это. Это взгляд сверху. И это осознание отсталости, просто по-разному сформулированный, по-разному осознанный. И вот из этой ситуации, на мой взгляд, Россия как культура, как идентичность, она не вышла. И для меня, на самом деле, вопрос, я сам себе его задаю, может быть, мы настолько сроднились с этим модусом осознания самих себя, что это просто необходимо, и без этого Россия жить не может развиваться. Потому что это все-таки драйвер, это что-то, что дает тебе пинок, и ты начинаешь работать. Возможно, без этого просто нельзя, но я бы начал с того, в какой-то момент, что я бы просто задумался о том, а что было бы, если бы мы попытались осознать там российскую историю, российскую культуру, идентичность. Может быть, и критически, но не через призму отсталости. Это даже я не знаю, как делать, потому что такого опыта в России мало, а если он и был, то обычно императив такого рода приводил к глубоко консервативным линиям мысли, там, вспомним, славянофилов, допустим, или тех, кто вот в первое постсоветское время яростно защищал советскую эпоху, считая, что вот это величайшая катастрофа, коллапс СССР. Без того, чтобы уходить в такие крайности, осознать российскую историю, культуру, как некоторый континуум, у которого есть своя идентичность, и который не обязан совершенно гнаться за кем-то. И вот мой способ думать об этом, он как раз состоит в том, чтобы спуститься с экспертной высоты, вот с которой ты видишь не территорию, а карту. Это остроумная метафора из Мишеля Уэльбека, из его книжки «Карта и территория». Как бы взгляд с высоты — это абстракция, это запись на бумаге того, что там где-то внизу находится, но того, что, собственно, там находится, самой территории, ты не видишь оттуда слишком высоко. А на самой территории там все на самом деле по-другому, там гораздо больше деталей, и это реальность, которую ты сверху не видишь и на самом деле не хочешь видеть. Потому что если ты находишься наверху, опять-таки, будь то политик или эксперт, ты все равно хочешь видеть схемы, ты все равно хочешь видеть карту, просто политику это выгодно, поскольку нужно посылать отряды, нужно посылать армии в пределе, да? И, как известно от многих военных теоретиков, именно военные проекты, планы самые непредсказуемые. То есть карта, наложенная на территорию, распадается, теряет смысл. Война — это в каком-то смысле образ, это квинтэссенция, это воплощение, доведенное до абсурда и до трагического абсурда столкновения такого модернизационного планирования, большого плана, гигантской идеи с реальностью, с живыми людьми, которые бредут по дороге, которых отправляют часто против их воли идти и очень часто умирать. Это квинтэссенция того конфликта, который я для себя определяю как центральный в российской истории, на самом деле, конечно, шире, не только в российской, но Россия в каком-то смысле есть образец для многих, материал для изучения, до какой степени можно загнать себя в тупик, замучить общество, мешать собственному развитию, собственному обществу. Для меня результат последних, может быть, 25 уже лет, что экспертное сообщество, не имеющее власти, часто оппонирующее власти, ответственно за нынешнюю трагедию российского общества не меньше, чем власти. В том смысле, что было недостаточно диалогичным. Не было достаточно диалога в обществе. Мы были слишком ориентированы на какую-то условную хрестоматию модернизации. Содержательный момент в том, что мы как бы сломались на том, что мы стремились к установлению верховенства права, толком не понимали, как это сделать, потому что это как бы требует соучастие, ты не можешь это сделать революционным образом. Невозможно сделать это либо только сверху, либо только снизу. Это должно быть в сотрудничестве. И власти, и общество должны быть заинтересованы в том, чтобы их жизнь регулировалась правами и правилами. Так вот, мы как бы стремились к этому, это был верх нашего понимания. Но сейчас, уж в последние, это не прямо сейчас, уже это годы, как раз на том же самом Западе, прежде всего в США, откуда мы получили вот это представление о необходимости верховенства права, происходит очень такой жесткий откат от самой идеи верховенства права. И он выражается в том, что вот сейчас прямо уже у власти оказались люди, которые представляют большой бизнес. Но отношение большого бизнеса к праву, оно ведь очень специальное. И тот бизнес, который сейчас вот оказался наверху, то, что называется Big Tech, да, вот эти крупнейшие корпорации в сфере высоких технологий, Apple, Google, Meta, Amazon. Так вот, у них другое отношение к праву. То есть им гораздо важнее бежать впереди государства и заходить на территории, которая не зарегулирована. Отсюда весь этот пафос борьбы с регулированием, да, с государством. И то, что вот мы сейчас видим, нынешняя американская администрация находится буквально в шаге от конституционного кризиса. Мы не знаем, захотят они сделать этот шаг, но явно могут, потому что очень много власти сейчас у администрации, практически нету никаких сдержек реально действующих. Так как только администрация Трампа перестанет выполнять решения судов, вот вам конституционный кризис. Так что, не знаю, в каком-то странном смысле российский опыт может быть интересен там, западным обществам, поскольку это опыт существования в такой квазиправовой системе. Но это уже другая тема. В общем, я просто хотел... Это как бы была такая маленькая иллюстрация к тому, что нужно слушать общество. Я не знаю на сегодняшний день, не могу себе придумать какую-то прям волшебную альтернативу тому, чтобы просто слушать общество, пытаться его понять. Я совершенно, например, не верю в то, что российское общество именно осознанно, активно поддерживает войну. Не противится, не выступает, правда. Гордиться тут абсолютно нечем. Но... вот это вот упорство, упрямство, умение настаивать на своем, если угодно, какое-то еще крестьянское такое, оно в российском обществе явно присутствует. То есть это, если там пользоваться Джеймсом Скоттом, если вот его цитировать, его работы по изучению крестьянства, да, то в том, что он называл протестом слабых, очень много есть того, что в России происходит. То есть это протест без выхода на площадь, такой ценности в российском обществе, в массовом, нет. Это просто тихое игнорирование, избегание, убегание, растворение в этой жизни между квартирой, дачей и гаражом, еще какими-нибудь, не знаю, супермаркетами. Это вот такое, а мы сами по себе. Уметь избегать, убегать, прятаться, уходить в какое-то пространство в ненаходимости, как вот Алексей Юрчак определил в своей книжке «Это было навсегда, пока не кончилось». Вот это, пожалуй, российское общество, российские люди, они, пожалуй, это умеют. Штука в том, что мне кажется, вот по прошествии лет, неправильным относиться к этому свысока, в чем я отчасти, наверное, должен признаться, когда-то было, хотя я старался этого все-таки не делать. Но очень многие из экспертного сообщества, из, так сказать, образованного круга российского развили в себе вот это вот высокомерное отношение к обществу, у которого всегда какие-нибудь 86% голосуют за какой-нибудь ужас. Это неправильно. Это просто означает, что люди недостаточно разбираются, понимают собственное общество. Просто нужно понимать лучше, и не нужно проводить все время на башне. Нужно хотя бы иногда спускаться и, как говорится, в мемах потрогать траву. То есть что-то такое сделать, что позволит тебе научиться отличать карту от территории.
1: Вы слушали лекцию художника и журналиста Максима Трудолюбова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Привет! Это «Краткая теория всего» — подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить следующим роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила, когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как, типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить в ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам. И буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу, голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянечек вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры, там глава называется «Не шахтеры», чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы, они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо. Что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика – это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Это сделать, чтобы они не утонули.
0: Да, дети, если что, это имеется в виду до 18 лет. То есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например. Его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которая используется вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу

0: открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот. И это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому, в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из двух частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа, у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа, они представляют, что я, вот, я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые? И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на, типа, привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про которые я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, груз настоящий ангел, который смотрит на падение мира.
0: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
1: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
0: Да посмотрите, как ужасно.
1: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоях. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже с другой стороны аккуратно и

0: не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
1: Да, да.
0: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем? Да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
1: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
0: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
1: Сам себя так определять?
0: Самой презентацией, да, да. Перформативным, вот. Это перформативный жанр.
1: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
0: Нет, тебе никто не запретит.
1: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуции своих книг они занимаются никак.
0: Очень плохо.
1: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что эта книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
0: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь?
1: Абсолютно,
0: такой, как бы.
1: Вообще.
0: Вот что происходит рядом с вами, люди.
1: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
0: Да.
1: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
0: Да.
1: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу. Но есть вопросы все равно к... ко всему.
0: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем три, там есть еще полдники. Но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей не говорящая. И у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
1: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
0: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
1: Да.
0: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
1: Да, блин, так описала, представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
0: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «Нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «Нарисуй сову».
1: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальные. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
0: Расчеловечивание?
1: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что типа вот где грань там человека, знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность там говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
0: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
1: Да.
0: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
1: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что, типа, анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь, это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
0: Да. И здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное. Так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
1: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще, это тоже важные герои книги.
0: Ну, тоже главные, по сути.
1: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. То, что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения, у них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени, я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
0: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
1: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
0: Да, явно.
1: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
0: Никаких, а могли бы как раз в свои после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
1: Да, изучили бы на английском.
0: На английском бы.
1: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
0: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супертяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя. Потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти тетечки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
1: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
0: 100%, конечно, конечно.
1: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
0: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
1: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
0: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
1: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ и в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
0: Можно ли мне воды?
1: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов, просто это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, что я хочу? Хоть как-нибудь.
0: Да.
1: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску, там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. И я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
0: Ничего не работает.
1: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
0: То есть это буквально про власть и право,
1: да,
0: а не
1: да.
0: про особые потребности.
1: Да, не типа mm-hmm. инвалидность — это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
0: да.
1: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение — это как бы... Классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
0: Мне кажется, что есть тотальная, да, тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем. Обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, так. Да, да. Ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
1: Вот мой максимум — это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь, какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру, а играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла, и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад. Поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще, мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
0: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
1: И еще две не книжные рекомендации. Первое – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
0: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
1: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
0: Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.